знаю я только одно, что эта песня была хитом в 99-м году, когда только-только зазвучала и остается сейчас спустя столько лет, а именно уже 27. Вы только себе представьте, да, снегирям Иванушек уже 27 лет, а как будто вот только вчера все это было. И, конечно же, я помню Олега Яковлева, когда он пел в Иванушках вместе с Кириллом и Андреем, и клип какой сильный тогда на эту песню ребята сняли. Вы знаете, прямо попадает он в пульс дней сегодняшних. Найдите в интернете, посмотрите, кто позабыл или не видел. Ну, а нам пора двигаться с вами дальше, навстречу счастью вместе с Артиком и Асти. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Всем вам рад. Надеюсь, это взаимно.

0: песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

Вот он, повод улыбнуться дождю, если он на вас сегодня пошел или пойдет. Дождь пока еще летний и в песне Юли Савичевой, и вообще в жизни. А вот уже завтра дождь станет осенним официально. И потом неделя за неделей, месяц за месяцем вода эта дождевая будет все холоднее и холоднее, а потом еще и снежинки добавятся. Так что пока радуемся дождю и бегаем под ним, как в детстве, помните? Поднимая руки к тучкам. Вот такой вам от меня незамысловатый рецепт счастья дня сегодняшнего.

тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Вы заметили, что люди, имеющие одну с вами точку зрения, как-то красивее остальных? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: И каждый год хотя бы по одной такой истории до мурашек настоящей, где он и она то сходятся, то расходятся, то бьют посуду, то руки не могут расцепить, как будто суперклеем их намазали. И только вместе, не только рядом, везде и всегда, как неразлучники. И потом романы можно писать по таким историям, и фильмы классные снимать. И чтобы обязательно русский колорит в сюжет добавить, ну, прямо такой русский-русский, руссконародный, чтобы цветок-василек, там и ромашка, и белая березонька.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70-72-82. Русское радио. Радио.

И только так. В противном случае нос повесишь, руки опустишь, и все. Спишут тебя со счетов и друзья, и коллеги. Да и сам на себя начнешь запивать, как в таких случаях обычно говорят. Лень накрывает, то не хочу, все не могу. Все мы можем, все мы хотим. И дальше обязательно сможем. Но кто бы сомневался, да, под такие-то мегахиты на русском радио. Ставлю их дальше я, Крылов Илья. Ну а вы делайте громче, слушайте и подпевайте. Поехали!

0: Хит на русском радио.
1: Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
5: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70-72-82. Русское радио. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
6: Наполовину мой, я обернулась птицей.
5: Только лучшее.
7: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
5: Только любимое.
8: Танцую, как будто рядом океан.
5: Слушайте лучшее, любимое на русском.

ладонь сжимая отпускал и кого-то терял, тот понимает всю глубину этих слов песни Дмитрия Колдуна. А что дальше обычно бывает с нами? Ну, сначала пустота, потом звенящая тишина, а затем и абсолютное непонимание. А что же теперь делать дальше? И спустя время эти, казалось бы, безответные вопросы для нас ответ подсказывают сами собой. Дальше мы будем жить. Солнце вставать и садиться, дождик идти с неба, а ветер дуть. А все остальное это уже просто воспоминания, как в песне Нюши. Давайте ее слушать на русском.

0: Такие, конечно, смешанные чувства получились у Кэти Топури в этой песне. И кругом голова, и улыбка на губах, и слезы по щекам. Но самое главное здесь мысль какая. Еще люблю, но тебя не касается это. Но с другой стороны, если любовь, что получается? Навсегда с тобой. Так называется новинка Александра Шоу. Скоро будем ее смаковать на русском радио. Дождитесь, но сначала по плану у нас утренняя пробежка с Зиверт. Для здоровья, для бодрости, опять же, для укрепления сердца, о котором очень скоро чили. Ну, а меня зовут Илья Крылов. В Москве уже 4 часа 38 минут.
1: Что слушает страна?
2: Я теперь твое воспоминание. Может, я была тебе посланием.
1: Русское радио.
3: Моя любовь сама.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Раньше смеялся над бабушкой, когда она говорила диктору в телевизоре «Добрый вечер». Сегодня поругался с навигатором. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоу. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращайся.

0: на русском радио. Илья Крылов.
1: Мечта многих – домик у моря, на горе. Утром окно открываешь, воздух чистый-чистый, свежий-свежий, морской. С другой стороны, немножко горный, солнышко в окошко светит. Птички поют, красота, да и только. Ну, мне кажется, это в самом начале такая идиллия. А потом годик-другой, десятый там поживешь, и уже картина привычная, да? Как будто вечно все это было, и уже каких-то сверхъестественных эмоций это у нас не вызывает. Приелось, как говорится, или нет, или не приелось, или я все-таки ошибаюсь. Но главное, чтобы любовь в отношениях у людей не приелась и всегда оставалась невероятно красивой.

0: Светлая нотка грусти в песне Александра Воробьевой «Привет, моя меланхолия». Ну, знаю точно, ни Саша не хандрит, ни мы с вами не хандрим. Помогаем певице подниматься в золотом граммофоне с этой композицией. На данный момент у нее 7-я строчка, и кто его знает, может быть, уже на этой неделе Александра Воробьева возьмет 1-е место в главном хит-параде страны. Посмотрим, поживем, увидим. Важно голосовать день за днем, и уже прямо сейчас на сайте rusradio.ru. И все будет хорошо.
1: На русском радио Илья Крылов.
2: Почему день

слушает страна. Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдранат. Милдранат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Боюсь спугнуть, я Крылов Илья. Прогноз погоды на старте этой осени в Москве. Говорят, начало сентября, особенно вот в первые дни недели. В целом сохранится у нас теплая, даже летняя такая погодка. Ну, а потом на столице может надвинуться и холодный фронт. Да, осенний, все по-настоящему, без шуток. Температура начнет постепенно понижаться. Так что ловим теплые денечки, как тополиный пух летом. В конце осени, если будет у нас что-то теперь белое с неба лететь, падать, так это только снег.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах, кем я был и кем я стал.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Да, это я. Всем большой привет. Еще час мы будем вместе на русском радио. За окном последний день лета. Как не грустно мне сейчас вам об этом говорить. 31 августа, понедельник. Ну, а завтра уже 1 сентября. Кто-то первый раз в первый класс. Кто-то первый раз на первую пару в поступивший университет, колледж, училище или на новую работу тоже как в первый раз. В первый класс, только это уже первый класс самолета или поезда. И дальше, чтобы только выше и выше, быстрее и быстрее, и все у вас там получилось, и всего вы своим трудом добились удачи и нереальных приключений.

0: роса.
1: О, да! Цветы, без которых не обходится ни одна школьная линейка в нашей стране. Гладиолусы. У меня даже сохранилась фотография, где я маленький во втором классе стою с букетом гладиолусов и жду момента, чтобы подарить цветы своей учительнице. Да уж, друзья, воспоминания, которые греют сердце, и такие моменты точно сильно врезаются в память каждого человека, и забыть их просто невозможно. Как, собственно, и песни, любимые на русском радио. Дальше послушаем их в исполнении Чубанова и Владимира Преснякова, группы «Бис». Но сначала с «Елкой» впустим музыку в каждый дом, в каждое авто, в каждые наушники, где сейчас играет пока еще летняя русская.
2: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
3: Русское радио.
2: Русское радио. Всегда с тобой.

0: Привет-привет, Юля Савичева, привет все, кто проснулся, и привет, новый сезон на Русском радио, и без них сезон не был бы сезоном, и наша русскородийная картина не такой полной и красочной. А вот теперь все, пазлы окончательно сложились, ушли в отпуск летом, а вернулись, считайте, уже осенью. Русские перцы отдохнули и много-много чего придумали. Они как вас в новом сезоне развлекать. Встречайтесь с 7 по Москве, ну а я прощаюсь. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
1: Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.
2: Ближе к телу. Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов.
3: В понедельник в 20:30.
2: Ближе к телу. С Леной Журавлевой.
4: Ближе к телу.
2: На Русском радио. Что слушает страна? Сладкий вкус.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Почувствуй, что я рядом. Пойми, что никуда я не уйду.

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 18 градусов. Ночью до плюс 13. Ветер умеренный, юго-западный.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
5: Все сразу, мне и не по карману.
6: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
7: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
8: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
9: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном. Строительство по карману.
10: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
11: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.
12: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме рассказали о законах, которые вступят в силу в сентябре. Согласно одному из них, в России заработает единая система учета банковских карт. В реестре будет указана информация обо всех платежных картах, выпущенных российскими банками, а также общее количество карт, выданных гражданину. С завтрашнего дня начнет действовать лимит на количество такого пластика, не более 20 штук на человека. Кроме этого, с 1 сентября студенческие семьи получат право на отдельные комнаты в вузовских общежитиях. Для остальных студентов вводится единая федеральная норма – 6 квадратных метров жилплощади. По данным Миноборнауки, в общежитиях вузов проживает более 2000 студенческих семей, из них 374 с детьми. В 400 российских университетах уже предусмотрены семейные комнаты или даже квартиры в общежитии. И еще одно нововведение. С 1 сентября можно будет установить самозапрет на азартные игры. После включения в реестр букмекеры не смогут принимать у человека ставки. Оформить самозапрет можно будет через портал госуслуг или МФЦ. Минимальный срок ограничения составит 1 год. Отменить его раньше этого срока не получится. В Роспотребнадзоре посоветовали есть осенью больше овощей и фруктов, больше двигаться и высыпаться. Это укрепит иммунитет и защитит организм от инфекций. Ведомство выпустило такие рекомендации в преддверии сезонного повышения заболеваемости простудой и ОРВИ. Специалисты также советуют регулярно проветривать помещения и мыть руки с мылом после улицы. Первый всплеск заболеваемости простудой и ОРВИ ожидается в сентябре. В это время в школу пойдут около 17 миллионов детей, и в коллективах начнется активно распространение вируса. На этом пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо. Русские
3: перцы. Здорово, дорогие! Здравствуйте, любимые! Привет, радоночки! Ну что, соскучились? Да мы тоже соскучились, честно говоря. 7 часов 2 минуточки. Главное на главном здесь стартует для вашего отличного настроения. Ну вот теперь картина русского радио будет полная. Будем зажигать, будем веселиться. И, конечно же, шлите нам свои поцелуи, потому что мы скучали безумно. Гигантская скучамба. Кто это делал? Полина Жукова!
4: Доброе утро!
3: Дима Морозов!
5: Здравствуйте!
3: Меня Антон Юрьев зовут. Здорово, люди! Привет!
4: Привет! Доброе утро! Я скучала тоже. Безумно. Давайте обниматься.
5: Давайте обниматься.
3: До хруста, до хруста.
5: Хочется сказать, знаете, ребят, что наконец-то в эфире русского радио появляется не перцесодержащий продукт, а настоящие русские перцы.
3: Без добавления ГМО.
5: Без ГМО. Без консерванта.
3: Да, ребят, девчат, я рад.
5: Друзья, ну что, у нас, как всегда, сегодня с вами прекрасная тема дня.
3: Да.
5: Через час. До этого момента мы еще успеем обсудить классные смешные новости.
4: Да, и обязательно поиграть, потому что мы соскучились, хотим пообщаться и с вами, наши дорогие любимые слушатели.
3: Что-то мы сэкономили все-таки.
5: Ну, вообще-то нам еще склад надо освобождать, ребят, от подарков.
3: Не надо. Пусть склад пусть складируется.
5: Ну, и я предлагаю сегодня вот этим пасмурным прекрасным днем проводить, наконец-то, лето.
3: До свидания, лето.
4: Ну, я буду грустить по нему.
5: Это мы скажем чуть позже, оно еще пока продолжается. Поэтому 3, 2, 1,
0: понеслось! Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Мы продолжаем свою пионерскую зорьку. Слушай, а поставь этот медляк погромче, дай мне насладиться, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
1: Боже мой, и птички поют, и ласточки. А вот это, смотрите, какая-то сорока белобока принесла нам что?
2: Не надо петь новое на русском. Антош, завтра дети в школу пойдут, будут сказки, да, с утра.
1: А, тогда как я провел лето? Ну, сейчас не об этом, ребят. Короче, новость такая. Сумку с оленьим рогом. Электронную мухобойку, барабанную установку. Вот это не все мои вещи, что я приобрел за время отпуска, куда потратил отпускные.
3: Это корзина Полинджу.
1: Нет, хуже. Это забыли пассажиры транспорта Москвы этим летом. Вот так вот.
2: Особенно оленирог мне нужен, да.
1: Да. Всего, значит, на склады забытых вещей поступило больше 20 тысяч находок. Чаще всего пассажиры теряли, знаете что?
2: Нет.
1: Зонтики. Их накопилось более 2500.
3: Среди них есть один мой.
2: Да, какой? Ты потерял зонт.
3: Конечно, ну за всю жизнь я надеюсь, в метро оставил несколько зонтиков.
1: Шербургский.
3: Да.
1: Боже мой, романтично.
3: Да, почему они
1: отправили эти зонтики на склад, как вы думаете?
2: Почему?
1: Да потому что обещают, что будет еще лето, ну, вот это бабье, мужицкое, ну, какое там лето?
2: Какое-то будет
1: еще? Пару недель буквально, да.
3: Погодите, ребята, а склад вот этих забытых вещей, он не рядом с нашим складом находится? Потому что иногда вот я смотрю на наши подарки, ощущение, что кто-то где-то забыл.
2: Ну, зонтики мы не дарим
1: вообще. Погоди, если там увидел подарки 30-летней давности, вот это вот термос, китайский.
3: У нас ватрушка там еще со старым логотипом.
2: Ты что, ходил на склад?
1: Да, и это ватрушка с творогом, ребята, на самом деле. Компания Мэри Поппинс продаст зонтики, нам уже не надо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
8: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54 54 54.
11: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79 30.

0: Луне. Была такая гигантская луна. Был парад планет. В общем, был
1: это
0: парад...
1: все из-за того, что мы были в отпуске, все случилось?
0: Не знаю. Был еще парад спутников, кстати.
2: Боже ж ты.
0: Многие его видели, да. И Илона Маска. Планет, прям, да. Ну, а сейчас наш гороскоп. Это тоже своего рода парад. Парад 12 знаков. Овны, ваш соревновательный дух проснется в самый неожиданный момент. Главное, не превращайте все вокруг в чемпионат.
1: Тельцы, сегодня стоит внимательнее относиться к документам и договоренностям. Лучше все проверить дважды.
2: Многоуважаемые близнецы, кто неправильно поймет ваши слова. Хорошая новость. Недоразумение быстро превратится в шутку.
0: Раки, пора пересмотреть приоритеты. То, что казалось срочным, вполне может подождать.
1: Львы, сегодня вам полезнее оказаться зрителем, а не главным героем. Посмотрите, что делают остальные.
2: Дева. Небольшая смена внешности или гардероба надаст неожиданно мощный заряд энергии.
0: Весы, пожалуйста, не берите на себя роль сегодня миротворца в каждом конфликте. Иногда люди должны сами договариваться.
2: Ни в коей разницы.
1: Скорпионы, сегодня можно немного похвастаться своими достижениями. Бы их не для того добивались, чтобы скрывать.
2: Правильно. Стрелец, хороший день, чтобы попробовать непривычную еду, маршрут или занятие. Добавьте жизни новых вкусов.
0: Козероги, не торгуйтесь с собой за отдых. Если устали, ложитесь и отдыхайте.
1: Водолеи, чужая странность сегодня покажется вам скорее обаятельной, чем раздражающей.
2: Рыбки, дорогие, вами завершаем. Не пытайтесь угадать, что о вас думают другие. Лучше спросите, ответ может прийти. Приятно удивить.
3: Перченый гороскоп. На русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
3: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Не, ну сейчас не до смеха будет, потому что новость у меня очень даже серьезная.
2: Сказали обязательно, поэтому будем ржать все равно.
1: Потом.
2: Давай. Вот этот смех она репетировала. Тоже хорошо, тоже молодец.
1: Оба камела, губа была топа.
2: Все, ребята, в цирк на Цветном бульваре вам.
3: Он приехал сюда.
1: Итак, ребята, серьезно, давайте уже соберитесь. Роза. Итак, Полина.
3: Да.
1: 20 минут тренировок заменят 90 минут сна при недосыпе, показало исследование.
3: Чего?
1: Это новость для Антона.
2: Чье исследование? Кто сказал?
1: Я исследовал вместе с учеными.
3: Я лучше посплю.
1: У нас все зафиксировано. Не, послушайте. Ученые провели эксперимент. Они обнаружили вот следующий лайфхак.
2: Так.
1: Если вы поспали всего лишь несколько часов, а вас ждет длинный день, то короткая физическая нагрузка поможет вам справиться. Ну вот мне, кстати, это помогло, когда я после бессонной ночи волновался и поехал потом... Долгая дорога у меня была домой.
2: Ну, кстати,
1: отпуска.
2: Я помню, ты заснул на турнике еще, висел.
1: Было такое, это в Нижнем Новгороде было.
2: Да.
1: Это, может быть, кстати, велотренажер.
2: Так.
1: Может быть, пробежка какая-то или что-то в этом духе. Ты помнишь, как мы с министром Нижегородской области, министром спорта, делали зарядку?
2: Действительно, это такой политический забег был просто, понимаешь?
1: И по кругу бегали.
2: Да.
1: Все как в жизни в реальной.
2: Все по кругу.
1: Да, в общем, в этом случае ваша голова будет соображать примерно так же, как если бы вы нормально выспались. Правда, есть нюанс. Спор будет работать только как энергетик для организма. Эффект будет временный, но быстрый. Поэтому, если у вас есть выбор, вот как ты, Полин, сказала,
3: да,
1: между спортом или поспать, конечно, надо выбрать сон.
2: Перед сном тоже можно заняться спортом.
1: Не-не-не. Это...
2: Он еще не вошел в олимпийскую программу. Но я тебе хочу сказать, за артистичность я всегда получал 6-0.
1: А золотую медаль тебе никто еще не вручал?
2: Нет. Хотя, может, какая-то грамота была, я же не знаю.
0: Русские перцы. Смеяться.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, надо бы, конечно, поиграть.
2: Правда, конечно, вот вы как хотите, я тоже хочу играть.
1: Да, раздавай.
3: А чего там будет раздавать?
2: Мы не в азартные игры играем, мы в интеллектуальные. Музыкально-интеллектуальная игра. Слово «не воробей».
3: Да, и потом кто-то получит классную фирменную колонку, если выиграет.
1: Конечно, слово «не воробей», дам червей.
3: Да, два игрока нам необходимо сейчас найти.
2: Себе.
3: Что?
1: Ага. Нам надо найти два игрока.
3: А чего вы разговариваете, мужчины? Перебивайте меня. А тут вообще закашлялся.
2: Повышайся.
1: Ударь его по спине, он поперхнулся.
3: Он к тебе ближе сидит.
2: Опять Джокер.
1: Да.
3: Что вы говорите? Я ничего не понимаю.
2: Так, ребята, нам сейчас нужно, чтобы вы контролировали выбор слов из своего.
1: Действительно, да.
2: Потому что мы предлагаем вам сейчас поиграть слово «не воробей». Там надо будет петь песни с одним словом каким-то.
3: Каким не скажем пока что. Так что будет интрига.
2: У нас телефон не поменялся. 8495-995-105,7.
1: Ждем.
0: Русские перцы на русском радио. Что слушает страна?
4: Стирай, а я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай.
0: Русское радио.
5: Гармония.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: В «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
8: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту «Джуниор» от «Т-банка» и будь уверен, его финансы под защитой. «Т-банк».
7: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Отключили горячую воду. Начался сезон закаливания, беготни с кастрюлями, мытья головы в раковине. Обожаю лето. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя, ну чё, орнитологи, собрались? Давайте окольцуем кого-то подарками. Значит, в эту потрясающую игрушку «Слово не воробей», где люди пытаются петь, люди пытаются угадывать, люди пытаются накидывать варианты, дозвонились два потрясающих человека. Первый дозвонился Дима из города Ставрополь. Дима, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, ребята, здорово.
0: А, хорошо. А второй дозвонился Игорь. Игорь из Москвы. Игорь, привет.
1: Привет.
4: Доброе утро,
0: Пет. Так, ну что, пацаны, давайте как-то возьмите, да поздоровайтесь. Игорь с Димой, Дима с Игорем, давайте.
4: Дим, привет.
3: Привет,
0: давайте. А, нормально,
1: все. Нормально, как дела?
0: Короче, все, а ты как сам, как универсам, все хорошо.
1: Что, на рыбалку
0: вот это,
1: поедем?
0: Все, нормально. На какую рыбалку? Он в Ставрополе, этот в Москве.
1: Ну, можно посередине встретиться.
2: Посередине? По
0: рыбалка по зуму?
2: Конечно.
0: Морозов, уймись.
1: Это по-зумерски.
2: Рыбалка по технологии.
0: Да.
2: Так, дорогие наши Дмитрий и Игорь, сейчас состоится мужская битва, самая настоящая между вами. Вы, пожалуйста, вспоминайте сейчас и напевайте нам песни, где встречается что-то связанное с ночью. Ночь, ночная, ноченька, ночи.
0: То есть и древнерусское тоже можно петь,
2: конечно,
0: да?
2: Конечно.
0: Хорошо.
2: Но главное условие – петь надо.
0: Да.
2: И второе условие – это должно быть реально существующая песня.
0: Конечно, чтобы мы могли, по крайней мере, ее угадать, либо там это самое найти на индексе.
2: Да, чтобы ее должны, мы ее должны знать, по крайней мере.
0: Да, да, да, да, да, да. А кто начнет?
2: Дмитрий начнет.
0: Дмитрий начнет. Дмитрий, пожалуйста.
1: Удачи вам, ребята.
3: Спасибо.
0: Давай.
2: Ночь.
3: Ночь и тишина.
1: Данная навек.
0: Конечно. Вроде из Ставрополя, а бандитский Петербург не отпускает, да?
1: Игорь.
0: Игорюш.
4: Ночь, ожидание, холод, боль, словно я расколот.
1: Конечно, это Губин.
2: Это легкий уровень, теперь посложнее. Это песни, которые на поверхности.
1: Да, на второй круг заходим.
0: Не слышите, что они всплыли прям, да, просто на поверхности. А Дмитрий, давайте.
2: Теперь надо туда, где самы.
0: Да.
1: Ой.
3: Поехали.
2: Поглубже.
3: Да.
2: Ночь. Да.
1: И только ей доверяю.
0: Отлично.
1: Я.
0: Это Kanye West. Хорошо, мне нравится.
2: Игорь.
0: Игорюша.
4: Путана, путана, путана.
0: Да.
4: Ночная бабочка. Ну кто же?
2: Вот это вас завернуло куда-то.
1: Понедельник с утра, знаете ли.
2: На улицу красных фонарей.
0: Игорюш, все нормально. Кто виноват? Виновата школа, которая выгнала ее. Там низкая социальная ответственность, еще что-то. Ну, Гарманов, который спел опять же.
2: Есть такая песня, да.
0: Да, но Дмитрий.
3: Выйду ночью в поле.
2: Есть, принято.
0: Отлично, хорошо.
2: Игорь.
1: Игорь, не заставляйте нас вспоминать эти цифры.
2: Да.
1: Один, два, три.
2: МХАТовские паузы давайте оставим там, вам хорошо.
0: Да, звучит вот Игорь раз, это звучит, как это сам, да начнется битва. Игорь раз.
2: Игорь два.
1: Игорь два с половиной.
0: Игорь, пой!
2: Игорь, колонка уже не сейчас. Нет, искать нельзя.
1: Игорь на ниточке.
2: Игорь, к сожалению.
4: Ночное рандеву, ночное рандеву.
0: Крис Кенби, да, нормально, хорошо. Дима.
2: Дмитрий.
0: Дима, давай.
3: А, да, пришел белый орел.
2: Думать нельзя, у нас нет времени, Дмитрий, к сожалению.
0: Димка, там это самое, у орла вечера.
2: Да, там вечера упоительные.
3: Да, упоительные вечера, да.
2: Ну, а после вечера ночь, конечно.
0: Действительно, да. Ну, это логически уже.
1: Ну, тянем и...
2: Ну, Дмитрий, ну давайте, раз, два, три. Там проскользнула какая-то песня, да.
1: Проскользнула.
3: Эти темные ночи.
0: Эти темные ночи.
2: Да,
0: серый дней. А это Мурат Насыров, Алена Апина, шикарная песня. Ну, или группа Тичин.
2: Да. Так, все, ставки растут. Игорь, сейчас да,
0: ребята,
2: либо вы называете...
1: Нет, давайте мы вышли из отпуска, и сегодня всем подарим призы.
0: Все, и Игорь,
1: играли.
0: Что это такое?
4: Ровная
1: вас поздравляем, ребятки.
0: Если нас спросят, кто ты, мы скажем, ваша мы щедрота. Вот и все.
2: Итак, дорогие наши Дмитрий и Игорь.
0: Согласны ли вы?
1: Согласны.
2: Получить от нас две колонки каждому.
0: Димка получает колонку, Игорь получает колонку. Вас крепко обнимаем. Хорошего дня.
2: Ура!
0: Отличного настроения. Пока.
5: Слово не воробей. На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 18 градусов. Ночью до плюс 13. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
3: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
4: Аплайн. Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
2: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
3: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном ремонт по карману.
4: Аплайн. Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
5: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль Центр.
6: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
7: Ура! 1 сентября! Наконец-то в школу иду я! И меня поздравит вся моя семья! В парке развлечений «Джуманджия».
8: Семейный парк развлечений «Джуманджия» поздравляет с Днем Знаний. Желаем отличных отметок и талантливого проявления себя. «Джуманджия» – единый билет. Море развлечений на весь день. ТРЦ «Рио», Вологда.
9: 0+. Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
10: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды «Дейл» школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортформа, рубашки, обувь, рюкзаки. «Дейл» ярко, «Дейл» дерзко. Отдел подростковой одежды «Дейл». Торговый центр «Кита» 3 этаж и торговый центр «Каскад» 2 этаж.
11: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Банки и микрофинансовые организации МФО начнут отчитываться о взыскании просроченных долгов. Порядок и сроки такого отчета будет определяться службой судебных приставов по согласованию с Центробанком, пишет ТАСС. По данным на апрель этого года, задолженность россиян перед банками превысила 45 триллионов рублей. Российские дороги начнут проверять на устойчивость к большегрузному транспорту. Диагностика автотрасс расширится с 1 сентября. Она будет включать в том числе проверку асфальта на прочность, грузоподъемность искусственных сооружений и дорожные габариты. Полная диагностика будет проводиться не реже одного раза в 5 лет, плановая ежегодно. Одной из самых загруженных дорог России остается Московская кольцевая. Даже после ввода на МКАД ограничения для большегрузов. На этой автотрассе особенно актуальна проблема образования колеи. Мошенники в преддверии Дня знаний начали создавать фальшивые школьные дневники. Злоумышленники распространяют их через родительские чаты под видом обновлений. Если родитель скачает такое приложение и авторизуется, данные попадут к аферистам. Еще мошенники рассылают копии банковских сервисов под видом оплаты кружков или внесения взносов за школу. В МВД призвали не терять бдительность. Ну и последнее. В столичном департаменте транспорта перечислили вещи, которые пассажиры забывали этим летом в метро и автобусах. В бюро находок попали электронная мухобойка, сумка с рогом оленя, гитара, а также фигурки народных промыслов, набор цветных линз и портсигар. Чаще всего пассажиры по-прежнему забывают зонты. В столице работают 3 склада забытых вещей на станциях метро Черкизовская, Котельники и деловой центр. Пассажиры могут узнать о пропаже, позвонив в контакт-центр московского транспорта. На этом пока вся информация. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: модный. Ты не слушал русских перцев.
1: Дорогие друзья, ну что ж, мы уже зарядочку сделали. Вот мантру утреннюю вы только что прослушали. Что, если бы вы не сделали, чтобы получилось? Вот, главное, присоединяйтесь к нам для того, чтобы вместе с нами обниматься. Здесь Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Это «Русские перцы». Мы приветствуем вас, родные. Привет.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Ой, я же вернулась только, значит, в субботу вечером с прекрасного отпуска, значит, на машине. Разбирала вчера весь день чемоданы. Что бы вы думали? У меня, значит, неожиданная находка образовалась. Я в кошельке нашла затычку для носа, чтобы нырять. Как она там оказалась, я не понимаю.
1: Чихнула, может быть.
2: Чихнула, может быть.
1: Ты с ней ехала, туда.
2: Потому что у меня есть для нее такой специальный кейс, где не только затычка для носа, но еще затычки для ушей лежат.
1: Кейс для затычек.
2: Кейс для затычек. Воспринимайте, как хотите. Используйте тоже.
1: Чего ты так и не заказываешь, да, на маркетплейсах?
2: Я такая, знаете ли.
3: А если там кейс какой-нибудь в этом кейсе, место для, например, кляпа?
1: Есть, конечно.
2: Да, маленького такого.
1: Маленький такой кляп, для маленького ротика вот такой.
3: Для маленького такого. Да, я даже знаю, кому можно этот кляп предложить. Есть такой артист известный. У него очень маленький ротик.
1: Не надо. Он недавно спел хорошую песню.
3: Про зомби, я знаю.
1: А некоторые называют это, смотрите, Крэнберис из Валберис.
3: Круглые сутки, слушаю. Ребят, ну на самом деле хочется серьезно уже с вами поговорить в конце-то концов. Вот Полинка нашла затычку.
1: Да.
3: А какую вещь вы однажды нашли там, где ее точно не должно было быть?
2: Да, вы там скажите нам, пожалуйста, напишите свои истории в наших мессенджерах. Все работает у нас.
3: Одна моя подруга, кстати, нашла тоже затычку.
1: Это тоже Полинкина, кстати.
3: Обычно
2: мисс. Мои затычки.
1: Ребята, если кто-то нашел в местах отдыха и пребывание Полины за
3: бриллиантиком.
1: Верните, пожалуйста,
2: ух
1: да.
2: Ты, такой мне еще не было.
1: Это, значит, ювелирная затычка, это нормально.
3: Так, напишите нам, пожалуйста, в наши мессенджеры, и все прочитаем.
1: Да, и будьте добры, и затычку в Макс тоже туда вот напишите.
3: Можно, не надо.
1: Хорошо, не будем.
0: Русские перцы на русском радио.

0: русском радио.
1: Ой, слушайте, ребята, вот нам написала Светочка. Она говорит, а я случайно в отпуске потеряла $400. Не знаю, куда дело. И обнаружила их в неожиданном месте, в кошельке у мужа.
2: Ах, он как
1: взял и не рассказал об этом.
3: А вы посмотрите, там еще есть.
2: Да, кстати, там с процентами можно забрать.
1: Да, а там еще золотая карта может лежать, кстати.
3: Да, там карты какие-то. Какая находка удивительная.
1: Да, вот удивительно.
3: Какая вы проницательная, какая вы находчивая.
2: Открываете прям маркетплейсы и тратите.
3: Да. Привяжите карту мужа.
2: Ко всему, что можно.
3: Да, ко всем своим покупкам, да, сразу.
0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы! Реклама.
4: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
5: Все сразу мне и не по карману.
6: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
7: Аплайн. Вологда Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
8: В этом году отремонтирую ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
9: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
10: Аплайн. Вологда Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
11: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
12: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
13: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23-99-54. «Династия», Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение

0: 79-35-20. Код города 81-72.
1: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском.
2: Ну-ка,
0: радио.
3: Ничего себе, а!
2: Расскажите нам, пожалуйста.
3: Ты как посмел? Ты там не допели?

0: И что это самое?
1: Залез.
2: Ну, я еще не привык. У нас новая одежда, если вы не услышали.
0: Давай, учись,
2: не заметили.
0: Учись.
2: Но мы сейчас тему обсуждаем классную. Какую вещь вы нашли вообще не на том месте, где она должна была быть? Вот, например, однажды Алексей искал очень долго строительную рулетку. Как вы думаете, где она оказалась? В холодильнике.
0: Правильно.
2: На нижней полке. То ли кто-то надо мной так подшутил, то ли я был не в себе, но, слава богу, нашел.
1: Может быть, вы измеряли, там, не знаю, сколько диаметр колбасы, там, не знаю, длину.
0: Рулетка вообще нужна, чтобы измерять колбасу.
1: Да.
2: Ну, или, например, объем морозилки, чтобы туда вот, например, ну, я делаю так.
0: Как?
2: Я, например, измеряю размер морозилки, так, чтобы понять, сколько бабушкиных котлет у меня влезет туда.
0: Ага. Ничего
2: себе. Я же из отпуска привожу стратегический запас на год.
1: Да, вот, понятно.
0: Вот ты открылся. Угу. С другой стороны нам.
2: Я тебе могу привезти, у меня еще остались.
0: А вот ты и закрылся обратно, спасибо.
3: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
4: Русские перцы
3: на русском радио. Реклама на русском.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Фирменное блюдо моей холостяцкой жизни. Это макароны, сваренные в режиме, ну, вроде мягкие. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Полина, Дима и Антон отгрузят шуток на 100 тонн.
1: «Русские перцы» на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Какая права?
2: Да.
1: Вот и лето прошло.
3: Какая права?
1: Какая правая Кая? Спасибо ей большое за такую классную песню. Ну что, ребят, нам надо сегодня с вами еще пообсуждать.
2: Да, нашу тему.
1: Что люди нашли в необычном, неожиданном месте?
2: И почему-то лидируют у нас холодильник и морозилка. Вот даже Карина написала, что она там нашла махеровые носки в морозилке. Зачем они там оказались? Почему?
1: А я знаю, зачем.
3: Это нормально, их кладут в морозилку, чтобы шерсть сцепилась.
2: Нет, шерсть сцепилась с кем? С котлетами Димкиными замороженными?
3: Не, не, у него в другом отделе морозилки они.
1: Потом, знаешь, такое блюдо.
3: Что это?
1: Ну, это котлеты так. Котлеты с носками.
3: Котлету на ногу надел, пошел, все хорошо.
1: Ну, на самом деле, смотрите, иногда охлаждают. Ну, я не знаю насчет носков, но вот что-то кладут в холодильник, чтобы охладить. Потом
3: свитер.
2: Ну, маски для лица ты показываешь просто лицо, да.
1: Ты потом такая вся красивая, ни отеков у тебя нету, ничего, все хорошо.
3: Вот я вот, я был некрасивый, положил, значит, маску туда. Оп, красиво, да?
2: Говорят, если так же охлаждаться, то и ты молодеешь, понимаешь, стареешь медленней.
1: А нам это очень важно.
3: Самому просто... холодильник?
2: Ну да.
3: Это нужно еще подождать лет, там, не знаю, дай бог, 50.
1: Не, ну, в принципе, ты можешь зайти в отдел замороженных продуктов в супермаркете. Там за пленку такую заходишь и немножечко...
2: Померзнуть.
3: Обычное утро Антона Юрьева. Зайти в отдел, прилечь.
1: Давайте сообщение наших слушателей почитаем в Максе. Вот Марина нам написала, она очень сильно скучала по нам.
2: И мы тоже по вам очень
3: скучали.
1: Она недавно искала крем для ног, но нашла 5000 рублей. Как они там оказались, не знаю, но было приятно.
3: Скучала по нам.
1: Ой, я тоже хочу искать крем, а найти 5000.
3: Слушайте, на самом деле это очень приятно. Тут это самое, тысячи сообщений, как вы по нам скучали, но все-таки одно же есть. Вот женщина написала, говорит, не несите дичь! Вот. А можно ей ответить?
2: Отвечаю,
3: не пишите дичь!
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Три ложечки перцев добавили, помешали.
2: Остренько получилось.
3: Да, мы такие.
1: Да,
3: с островатые.
1: Пенкой.
3: С пенкой.
1: Конечно.
2: Какой-то тайский супчик.
3: Это, по-моему, кофе с перцем ты сейчас приготовил. Это
1: нормально,
3: бодрящее, острое.
1: Обжигающее.
2: Кстати, я помню такой фильм, там, значит, принес... По-моему, это был «Принцесса на бобах».
1: Ага.
2: Она ему там деньги накидала в его борщик.
1: Да.
2: Вот. Это я к чему? Это я... Потому что...
1: У нас в гостях Сергей Жигунов.
2: Это к тому, что мы сейчас вам денег накидаем, 10 тысяч. И не в супчик, а так вот, чтобы вы потратили.
1: Точно, то, что сэкономили за отпуск, скинулись. Игра против правил сейчас будет.
2: Да, забирайте.
3: Звоните. 8495-995-105,7.
1: Вперед!
0: Страна. Добавь с утра перцев.
4: Русские перцы.
0: На русском радио. Сегодня... 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
5: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел. Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
18: В ленте.
19: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
10: Да что вы заработали?
12: Что?
10: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
3: Видел ли я когда-нибудь детектор лжи? Я не просто видел. Я на нем женат. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Авторском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ух ты! Хабаба-яга против!
2: Ничего себе, опять сказочные персонажи появились. Красота какая. Люди, деньги раздаем. Однозначно, игра против правил прямо сейчас. Из Санкт-Петербурга дозвонилась Наташенька, Наталья, Натуся.
3: Здравствуйте, вот, Наташа.
4: Доброе утро, Наташа.
2: Привет.
5: Доброе утро.
3: Здравствуйте. Наташенька,
4: как там Питер поживает в последний летний день?
5: Ой, мокренько, но, слава богу, не
3: дождливенько. Ай, нормально, нормально. Прям, ой.
2: Нормально, мокрота, но не дождливо.
5: Не, ну, относительно.
3: Ага, ну не прям же, ой. Ну, ой.
2: Ой-ой-ой. Наташа и так хорошо. Наташа улыбка освещает Питер, у нее все нормально.
3: Наташа очень эмоциональная. Вам ваши эмоции, кстати,
2: ой,
3: пригодятся, когда вы выиграете 10 тысяч. Но чтобы это сделать, вы должны за 20 секунд ответить сначала на 5 вопросов, потом за еще 20 секунд на еще 5 вопросов. Все, 10 тысяч забрали. Питер счастлив, Наташа счастлива, перцы счастливы.
4: А Наташа за 2 недели не забыла правила игры?
3: Я вот их напомню.
2: Он только что их сказал.
4: Да, это ж те.
2: Главное, что Морозов не забыл правила игры, понимаешь?
4: Вот все, не могу молчать больше.
3: Я сегодня предлагаю. Я сегодня буду добрый.
4: Ты будешь добрый?
3: Да.
4: Такого никогда не было.
3: Никогда такого не было, и вот опять.
2: Душнил развеялся просто.
4: Хорошо.
2: Все нормально.
3: Я хочу, чтобы Наташа 10 тысяч забрала.
4: Да я тоже хочу.
2: Наташенька, давайте, поехали!
3: Давайте, Наташа.
2: Как звали львенка из мультфильма «Король лев»?
5: Муфаса.
2: Какой звук издает кукушка?
5: Чик-чирик.
2: Как называется сторона монеты с гербом?
5: Решка.
2: Как называется человек, который сочиняет музыку?
5: Писатель.
3: Ну, правильно,
2: писатель.
3: Правильно. И 4000.
2: Да. Писатель или 4000?
3: Да.
2: Я за 4000 тебе такое напишу.
3: Я знаю, что ты на 4000 напишешь. А вот если бы 5 было бы, ой, такая была бы у нас, кстати, хорошая история.
2: Жаль, что мы не успели 5-й вопрос задать. Тут написано, как называется столица Франции.
4: А зачем ты рассказываешь, какой был бы 5-й вопрос?
2: А вот какой? Вот как называется столица Франции, Наташа?
4: Москва? А, я не Наташа.
2: Правильно, вот давай.
3: Это завтра.
2: Вот, Полин, да, вот давай без политики. Столица Франции, Москва, ладно?
3: Завтра это будет первым вопросом.
4: Ребят, давайте поздравим.
2: Не будет в новостях.
4: Давайте поздравим Наташу. 4000 рублей
2: подарок! Ну что ж.
5: Спасибо.
4: Вам спасибо.
2: Теперь не мокренько? Теперь нормально все?
3: Теперь нормально.
2: Теперь мокренько от слез радости.
3: Да, ну на 4000 можно фен купить хороший.
4: Ой, это Наташа сама решит, что ей нужно.
2: Зачем ты тратишь ее деньги? Я не понимаю, Дима.
3: Я предлагаю.
4: Не надо.
2: Натусечка, вы счастлива, вы довольны?
5: Очень.
2: А теперь щечку подставьте к трубке ближе, зацелуем. 3, 2, 1.
0: Игра против правил.
1: А баба-яга все равно против.
0: На Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 18 градусов. Ночью до плюс 13. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
4: Все сразу мне и не по карману.
5: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
7: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
8: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном. Строительство по карману.
9: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: Мясной гурман.
14: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
15: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
16: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство цифрового развития попросило интернет-провайдеров выделить IP-адреса так называемого белого списка сайтов в отдельные подсети. Это нужно, чтобы убрать оттуда запрещенную информацию, в том числе рекламу VPN, сообщает РБК со ссылкой на письмо ведомства. Вопрос блокировки запрещенного контента по-прежнему актуален. Проблема в том, что такие блокировки иногда затрагивают полезные и критически важные интернет-ресурсы. В белый список Минцифры вносят сайты, которые должны остаться в доступе и при отключении интернета. Далее о ситуации с бензином. На 84% автозаправок в стране в августе продавался минимум один вид топлива. Бензин был на 62% АЗС, пишет газета «Известия» со ссылкой на подсчеты аналитиков. Лучше всего ситуация с топливом была в Северо-Западном федеральном округе, хуже всего на Северном Кавказе, на юге страны и в Сибири. К другим новостям. Школьники продолжат учиться 11 лет. Такое заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает и отвечает потребностям современных детей. В связи с чем сделано такое заявление, не уточняется. Ранее Минпросвещение объявило об обновлении со следующего года стандартов обучения в начальной школе с 1 по 4 класс. Ну и последнее. Каждый третий школьник с началом учебного года хочет начать ходить в новый кружок или секцию. Это показал опрос с участием 1200 старшеклассников. Самым популярным направлением стало плавание. На втором месте оказались творческие занятия, в том числе рисование и музыка. Далее расположилось программирование и шахматы. 27% школьников уже определились, чем будут заниматься. Каждый девятый пока раздумывает. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы». Thank you.

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Ну что, третий час наступил. А это значит, что еще одна порция хорошего настроения, еще одна порция шуток от Антона, еще одна порция смеха Полинки. Ну и моих немножко замечаний тоже будет.
3: Чуть-чуть.
2: Чуть-чуть. Ну, такая щепоточка.
4: Чувствую себя на балу у Золушки просто.
2: Ну, главное, туфельку не забыть. А,
4: нормально, мой кроссовок улетел уже давно, все хорошо.
3: Доброе утро всем. Это главное утреннее шоу «Страны русские перцы». Мы третий час действительно с вами, с отличным настроением. Несмотря на то, что сегодня финальный день лета, завтра уже всем родителям будет тяжко, потому что начинается школа, но о плохом не будем. Детям, потому что, мне кажется, намного проще все равно адаптироваться.
2: Ну, да. Почему же сразу школа это плохо?
3: Ну,
2: школа это очень хорошо.
4: Школа это хорошо.
2: Это нормально.
4: Хорошая школа это очень хорошо.
3: Нет,
2: мне
3: это
2: нравилось,
3: хорошо.
2: Мне нравился новый учебный год, потому что новый рюкзак, новая одежда, новая обувь, все новенькое.
3: Так ты со стороны ученика, а со стороны родителей я говорю, что тяжело сейчас снова менять свой график, опять ходить в школу, делать уроки.
2: По ту сторону баррикад я еще не был.
4: Ты понимаешь ситуацию, что 1 сентября это когда вот детям хорошо, мне очень тоже нравилось. Ты приходишь, у тебя короткий день, линей какая-то, все друг друга рады видеть. Пассатижи по домам. И это все вот новый рюкзак, новая школьная форма. Это превращалось в не очень новое. Все буквально после того, как начинали играть в футбол.
2: Там Антон, еще... надо было вести себя хорошо просто 1 сентября.
4: И это невозможно. Ты что, я и хорошо себя вести. Ты
2: ладно,
4: меняемый. Ну,
2: хорошо. А сейчас предлагаю все-таки вести себя прилично.
4: А-а-а.
2: Потому что наши слушатели пишут по теме. Какую вещь вы однажды нашли там, где ее точно не должно было быть?
3: Мы, может быть, кстати, это школьный дневник где-то был спрятан, да?
2: Да?
3: Расскажите нам, пожалуйста. Мы ждем ваши истории в наших мессенджерах, все работает, группа ВК, канал в Максе, все есть.
2: Комментарии с постом с темы дня, вот там пишите, пожалуйста, очень ждем.
4: Все зачитаем.
0: Русские перцы. Утро сделаю хорошим.
1: Русские перцы.
0: На русском радио.

0: Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
1: Русские перцы
2: на русском радио.
3: Продолжаем обсуждать нашу тему, какую вещь вы однажды нашли там, где ее точно не должно было быть. И вот такое сообщение. Как-то утром, значит, наша слушательница чистила зубы и параллельно загружала белье в машинку. Ну и среди дня, после того, как все постиралось, она открыла машинку, а там что? Конечно, зубная щетка. Чистая, но застрявшая в барабане между простынями. Пришлось чистить зубы запасной, а щетка после стирки стала мягче и пахла кондиционером. Так что вот в процессе чистки потеряла, нашла потом уже потом.
4: Обрела. Зато чистенькую, прокондиционированную,
3: ароматную,
4: продезинфицированную.
5: Вот так вот, приобретение.
4: Ну, вы молодец, конечно. И у меня тоже на автопилоте очень часто бывают такие вещи, когда я кладу что-то не туда, куда надо. А вот у Татьяны молодой человек подарил золотое колечко. Она его носила, никогда не снимала. Потом поняла, что оно пропало. 6 лет прошло, и абсолютно случайно в кладовке мама нашла это кольцо. Знаете где?
3: Где?
4: На дне мешка с картошкой.
3: Ух ты, хозяюшка.
4: Прям как песня. Ой, мешок с картошкой. Потом посмотри, немножко, вдруг там есть кольцо.
3: А не картошка.
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
1: Русские перцы.
2: На русском радио.
6: Реклама.
7: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
8: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
11: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
12: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды «Дейл» школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортформа, рубашки, обувь, рюкзаки. «Дейл» ярко, «Дейл» дерзко. Отдел подростковой одежды «Дейл». Торговый центр «Кита» 3 этаж и торговый центр «Каскад» 2 этаж.
13: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
14: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
15: Там, тут или там, на тротуарах мокрый кто. Там, тут или там.
14: Русское радио.
15: Русское радио.

0: сияет голосами утра. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо. Русские
1: перцы. Ну что, друзья, мы сегодня продолжаем обсуждать тему, что вы необычное нашли в необычном месте. Вот, например, Роман говорит, что пульт от телевизора искал, тоже нашел в холодильнике. Роман, кстати, я вот тоже вспомнил историю, когда мы с перцем ездили в Петербург.
2: Uh-huh.
1: Вы уехали в Москву, я остался еще на пару дней и потерял пульт от телевизора.
3: Да.
1: Я прям даже помню, что я смотрел тогда с канал «Спас». Почему-то, не знаю.
3: А потому что нельзя переключать.
1: Вот, и, ну, как бы выключил телевизор, погулял, приезжаю вечером в отель и понимаю, что пульт я найти не могу.
3: Ага.
1: Ну, не могу. Я перерыл просто все. Думаю, может, я его как-то запульнул в шкаф или...
2: В холодильнике проверил в мини-баре?
1: Везде смотрел, нигде не было. В итоге я уже начал заклинания всякие читать. Там домовой-домовой, поиграй, отдай.
3: Да. А заклинания нельзя было читать. Все-таки, если на экране телеканал...
1: А он
3: вот
1: был
3: этот...
1: выключен уже. Да. Он был выключен.
3: А по пульту сейчас, потому что ты нагрешил.
1: И, короче говоря, я в итоге, когда уже вот этот домовой включился в работу,

0: оказалось, что этот пульт лежал между двумя матрасами где-то там вообще в глубине. Думаю, как он туда мог попасть? Неожиданно.
1: Шок.
2: Необычно. Он берет пульт, переключает, а там хоп, первый религиозный.
1: Да, вот такие вот дела у Димки.
2: А посмотрел бы спокойно, умиротворенненько, так все бы хорошо бы стало.
1: Или кнопку на телевизоре бы включил.
0: Вот, а однажды еще у меня была история, я обнаружил в своем рюкзаке игрушку собаки моих родственников, любимого красненького осьминога. Оказывается, она мне его подбросила, когда я собирался уезжать. Я приезжаю уже домой, открываю рюкзак, а там лежит этот осьминожек.
1: Прелесть. Она хотела с тобой поиграть.
2: Ну, это к счастью.
0: Подарок, подарок такой, да. Напишите вашу, пожалуйста, историю в нашем Максе. Мы очень ждем.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, ваше величество.
6: ОСАГО в альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
9: А у альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
3: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
18: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
19: Категория 6+. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
20: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Неофферта».
21: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
22: Музыка для романтических встреч нужна, чтобы заглушить хруст суставов. Рекламная служба русского радио 5-7-9 9-7-7-9-9, код 499.

0: На русском радио.
1: Внимание, внимание, что дорогие такое? Друзья. Важная информация, которую мы не слышали, между прочим, две недели. Да, вот от Антона Юрьева эта информация прямо сейчас прозвучит. Антон, своими словами давай.
2: Что?
1: Неужели ты не помнишь?
2: Извините.
1: Что на русском радио продолжается народная акция под названием «Антоновка».
2: А что это за акция?
3: Сегодня последний день, между прочим.
1: Да.
2: Что?
3: Да. Сегодня последний день, когда можно прислать авторские шутки. Вот так вот. Которые, возможно, потом ты сам что сделаешь? Озвучишь в эфире.
2: Что за это люди получат?
3: Ну, а люди получат эксклюзивные футболки.
1: Эксклюзивнее
3: шуткой.
1: Некуда. Да, там будет на одной стороне будет лицо Антона, а сзади будет шутка.
2: Господи, я перепугался. На лицевой стороне лицо Антона, а сзади будет
1: шутка.
2: Шутка, хорошо.
3: Это все шутка, что ли?
2: Конечно. Нет, это не шутка, это все серьезно.
3: Серьезно?
1: Потому что когда Антон поворачивается ко мне задом, я смотрю, думаю, это точно какая-то шутка судьбы.
2: А есть ли какая-то возможность?
1: Шутка природы.
2: Улететь еще в последний вагон.
3: Есть, конечно.
1: Все подробности, конечно, на нашем сайте русрадио.ру. Заходите и сочиняйте шутки, потому что если вы не сочините, откуда-то стырите, мы это все идентифицируем.
3: Конечно. У Антона есть детектор лживых шуток.
2: Да?
1: Детектор чужих шуток у него точно есть.
2: Антон повернулся к тебе. Ну ладно.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: русском радио.
1: Ну расскажите, что вы нашли в неожиданном месте, чего там вообще быть не должно?
2: Вот Эллочка нам написала, что много лет назад моя мама сажала на дачу картошку и вечером обнаружила, что одной сережки с бриллиантом нет.
1: О! Вы бриллианты картошку сажаете?
2: Да, представляете, на богатом.
1: Люкс.
2: Тяжелый. Какой же был восторг, когда при уборке на одном из кустов блестела выросшая серьга. То есть не колорадский жук, а бриллиантовая сережка.
1: А, подожди, то есть она все-таки вышла из-под земли, да, в виде растения?
3: Не-не, это просто такая, значит, на листочке сидела такая улитка.
1: Да, в брюлике.
3: Да, улитки, так она в брюликах сидела, да? Она говорит, зая, скажи мне, как я?
2: Откуда она прилетела, эта улитка?
3: Она прилетела, она на картошке подъехала. Вот. Картошваген.
1: Слушай, ну это улитка по имени Золушка, а та на тыкве ездила.
2: Ага.
3: Да? Слушай, на самом деле странная ситуация. На овощах ездить, это же что это такое, это как не стыдно.
1: Да.
2: Да.
1: А, напишите нам вашу историю, вот как у Маши, например, была. Однажды она потеряла пенал, все перерыла, ее не нашла. Родители купили новый, потом я нашла его в шкафу с зимней одеждой.
2: Как он там оказался, интересно?
1: Ну как-то оказался, вообще зимняя одежда,
2: да,
1: и шкаф зимней
3: одежды, это
1: Нарния.
3: Кладезь, да, да, да.
2: Стоит всего. Себе столько
3: там
2: всего.
3: Там такое
1: я,
3: вообще.
1: Я буквально вчера достал какие-то там свой зимний свитер.
2: Опять нашел деньги.
1: А у меня там 100 рублей.
2: Ах ты.
1: Причем новая купюра красивая.
3: Слушай, мне такое
1: недавняя инвестиция.
3: Что нам нужно просто вкладываться в твою зимнюю одежду.
2: Нет, можно я свою зимнюю к тебе перевезу?
3: Чтобы там деньги появились, да?
1: Я боюсь, что...
2: Давай, давай, Морозов, получится.
1: Это волшебство работает только для меня.
3: Холодает в кошельке.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
4: В хоромах своих аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Гипермаркет «Офис Мак».
10: Звонок для учителя.
11: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
9: Экономьте с «Офис Мак».
11: ООО «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
19: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является оферты. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Говорят, рыба полезна для мозга. Врут! Я и лоб селедкой натирал, и карася к затылку прикладывал. Не помогает! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: «Русские перцы».
2: А можно сказать спасибо?
3: Нет.
4: Кому?
2: Тимуру Бодрову.
4: За
2: то, что он у нас подменял. Доброе утро.
5: Доброе утро, ребята. Так рад быть с вами. Так рад с вами познакомиться. И это, наверное, самое... Ну, одно из ярких событий точно, вот в этом сезоне и этим уходящим летом.
4: Согласна. Нам тоже очень приятно.
3: Да, погоди, а проставляться-то будет?
5: Погоди, получу первую зарплату, все будет, ребята, не переживайте.
3: Значит, не будет проставляться.
5: Значит, по себе людей не судят.
3: Однозначно. Ну что, хорошо.
2: Если что, у нас есть Соловьев, он принесет, он накроет стол.
3: Он приготовит.
5: Всегда можно заказать, знаете, кейтеринг, все дела.
3: Соловьев кейтеринг, дорогие друзья, номер телефона, +7 4 9.
4: У него новый бизнес опять.
2: В нашем
4: были отпуске.
2: Да. Просто заходите в Макс, там все контакты есть.
3: Да?
2: Так, Тимур, расскажи нам историю, что ты необычное нашел в необычном месте.
5: Ну, слушай, давайте не будем отходить от классики, потому что вот сейчас как раз то время, в Москве жутко начинает холодать, и потихонечку достаешь курточки, вот это вот все. И самое приятное, это классика, находить в заначках какую-нибудь
2: купюру. Вот прям сразу слышно, что ты не включаешь русское радио, пока не эфиришь.
3: Ты сколько нашел?
2: Ровно минуту назад.
5: Я и говорю, это классический случай. Зачем отходить от классики? И мало того, это всегда, я даже советую нашим слушателям откладывать в будущее.
2: Да, ты инвестировать.
5: Инвестировать в будущее, да.
2: Но лучше в валюте.
5: Какая валюта тебя интересует, Дима? Давай, говори.
3: Юани. Они об этом говорят в день первого введения цифрового рубля.
4: Завтра.
3: У нас сегодня.
5: Всегда наличку можно потратить, всегда пригодится. И это, в общем, тоже, как я уже говорю, классика. Всегда приятно находить.
4: Самая большая сумма какая у тебя была?
5: Слушай, давайте... Я нашел 1000.
3: Тысячу? Это моя!
2: Нет, Антон, твоя.
5: Я давай на эту 1000 куплю тебе, что ты любишь. Вот я буду поставляться. Что ты хочешь?
3: Я хочу?
5: Да.
3: Ну, судя по твоим глазам, ты жвачку мне купишь, что ты понимаешь, а 999 рублей оставишь сейчас.
5: Блок на 1000 рублей легко.
4: Все, договорились.
2: Антон увлекается сейчас инвестицией в пшеницу. Поэтому ты, в принципе, можешь ему ведро пшеницы пригнать.
3: А судя по твоим глазам, как тебе не стыдно?
4: А я предлагаю по моим глазам прочитать, что нам пора уходить.
3: Однозначно. Да, но это Жукова, это Морозов, это Юрий. Вам до свидания. На здесь мы оставляем. Пока.
4: Пока.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.
6: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
7: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до +18 градусов. Ночью до +13. Ветер умеренный, юго-западный.
6: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-52-335-51.
9: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
6: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
10: Если скорость моет волны, наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
6: Русское радио.
11: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
6: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство разрешило выплачивать родственникам уклоняющихся от наказания релокантов гуманитарное пособие 27 тысяч рублей. Это минимальный размер оплаты труда. Выплаты будут назначать по решению межведомственной комиссии, если у родственников этого лица нет самостоятельных источников дохода. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ утвержден в продолжении закона, согласно которому релокантам, уклоняющимся от наказания, начнут блокировать банковские карты. Всего в отношении таких лиц предусмотрено 14 новых ограничений. Минтранс усилит контроль за повреждениями самолетов при столкновении с птицами. Если количество таких авиапроисшествий заметно возрастет, аэропорт ждет проверка Ространснадзора, пишет издание «Коммерсант». Перевозчики упрекают аэропорты в экономии на борьбе с птицами. В свою очередь, в аэропортах ухудшение орнитологической обстановки объясняют приближением жилой застройки. В России планируют запустить государственный цифровой сервис, через который можно будет взять домашние животные из приюта. Согласно планам Минцифры, будут разработаны и другие цифровые платформы в сфере обращения с животными. В частности, появится возможность поиска пропавших кошек и собак, а также сервис для регистрации ветеринаров. Ожидается, что сервисы станут доступны с середины ноября. Ну и последнее. Большинство опрошенных россиян назвали хлеб основным продуктом в рационе. 80% респондентов едят его ежедневно, 98% регулярно покупают хлеб, пишет российская газета. Ранее сообщалось, что Росстандарт разработал новый ГОСТ на булочки, плюшки и лепешки. В числе прочего в документе приведена классификация сдобы. Так, из муки первого сорта выпекаются витые плюшки, а из муки первого сорта получается крендель выборгский. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Тимур Бодров.
0: Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Ну и знаете что, друзья? Давайте, может быть, мы обойдемся без сообщения об очевидном. Да, конец лета, да, 31 августа сегодня. Зачем усугублять? Вот, и все это говорит одна моя субличность, а другая вторит. Слушай, психологи советуют, если подкатывает легкая грусть, то не нужно ее прятать. Вот, нужно прожить этот момент полностью, эмоцию эту. Да, погрустим сегодня буквально пару минут, ну, может быть, денек-два. Это абсолютно нормально и даже полезно. И, скажу вам честно, вторая субличность во мне побеждает. Впереди осень, время уютных свитеров, согревающих напитков, настоящих осенних чудес. Ну и, кстати, одна из примет осени – это птицы. Птицы перелетные. Сейчас, ну, буквально лекция о них. «Окружающий мир» называется. Давайте слово Кристине Арбакайте.

0: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
1: Ура! 1 сентября! Наконец-то в школу иду я! И меня поздравит вся моя семья! В парке развлечений Джуманджия.
2: Семейный парк развлечений Джуманджия поздравляет с Днем Знаний. Желаем отличных отметок и талантливого проявления себя. Джуманджия. Единый билет. Море развлечений на весь день. ТРЦ Рио. Вологда.
3: ОАО РЖД предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79 35 20. Код города 81 72.
4: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио. Радио. Большое.

солнышко мое долгожданное, не нужна мне весна нарядная, только ты моя ненаглядная.

0: на этой неделе. Номер третий.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить.
0: Номер второй.
2: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Номер первый.
3: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
4: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
5: Что слушает страна.
6: Как устроен этот мир, что имень не хранил, правда одна, нет или да.
0: Любимая на русском.

0: все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом.

0: Путешествий от Альфа-страхования.
1: Медицинская защита, отмена рейса.
0: Или потеря багажа? Все под контролем.
2: Красота-то какая, лепота.
3: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Если вы хотите, чтобы вас внимательно выслушали, начните фразу со слов «Только никому не говори». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: тотальной безграничной самоотдачи от Ани Лорак. Но больше всего, признаюсь, меня пугала строчка «Для тебя дни и ночи». А жить-то, Каролина, когда? Спать когда? Ну, безусловно, работать на мужчину в режиме 24/7 без выходных и отпуска – это, наверное, классно, но все-таки это прямой путь к эмоциональному выгоранию, мешкам под глазами, который никакой гример не замажет.
1: Тимур Бодров на русском радио.

Да, вот и я, друзья, плачу сегодня, буквально украдкой шмыгаю носом, потому что, о да, шорты и шлепанцы нужно убирать на самую дальнюю полку шкафа, а впереди 7 месяцев проверки пуховиков. Ну, не будем грустить. Не будем скисать, мы же не сметана. Осень — это не просто холодно и мокро, это лучшее время для легального гедонизма. У нас на Русском радио всегда музыкальный гедонизм. Встречаем Диму Билана, его «Я просто люблю тебя».

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушает страна? Все, что хочешь.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Да что?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Как я докатился до такой жизни?
13: А я люблю кататься! Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.

0: А почему это были вместе где-то летом? Ну, согласен, летние романтические приключения — это, как правило, что-то мимолетное, яркое, короткое, как отпуск. Но пусть, например, ваш летний роман, что случился минувшим летом, перерастет в настоящую крепкую долгосрочную историю. Да, чтобы греться в предстоящие холода уже вдвоем. Ну и да, конечно, лето заканчивается. Заканчивается оно только на календаре, а внутри нас оно может длиться круглый год.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 18 градусов. Ночью до плюс 13. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Глава правительства Михаил Мишустин призвал сделать российские автомобили доступными для населения. По словам премьера, кабинет министров утвердил стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. В документе определены основные приоритеты, включая рост автомобильного производства. Ранее дилеры выступили с инициативой ввести полную цифровую историю каждой машины, чтобы обезопасить покупателей от приобретения авто с техническими или юридическими проблемами. По данным общественников, треть подержанных машин в России продается с измененным пробегом. В России утвердили новый межгосударственный ГОСТ с правилами испытаний и эксплуатации электросамокатов. Среди требований документа ограничение скорости порогом в 25 км в час, автоматическое торможение в медленных зонах, а также взаимодействие с системой Эроглонас. Документ начнет действовать с 1 октября. Аналитики не исключают перевода ГОСТа в статус обязательного. Российские компании стали больше вкладывать в условия труда сотрудников. 40% руководителей сообщили о росте таких затрат за год на 10-20%. Главным условием ежедневного комфорта руководители называют удобное рабочее место. Как пишет газета «Коммерсант», забота о сотрудниках на практике чаще всего включает комфортную мебель, регулярную уборку, вентиляцию и климат-контроль. В завершение о спорте. В чемпионате России по футболу закончился розыгрыш 6-го тура. По его итогам футбольный клуб «Краснодар» укрепил лидерство, продлив победную серию до 6 матчей. Его ближайшие преследователи «Спартак» и «ЦСКА» допустили осечки, сыграв в ничью со своими соперниками. Теперь «Спартак» на втором месте отстает от лидера не на 3, а на 5 очков, а «ЦСКА» опустился в таблице с 3 на 4 строчку, пропустив вперед петербургский «Зенит». На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: вот она, не просто влюбленная девушка, а настоящая собственница высшего разряда. Никогда-никогда, никому-никому. Ну и знаете, я вполне себе понимаю героиню песни. Рассуждая с позиции девчонок, это, ну, своего рода защита инвестиций, потому что я вложила в эти отношения свои лучшие летние дни, нервы, укладку, идеальный макияж, а он, разумеется, включается внутренняя жадина и режим жесткой охраны. Ну и мы, Русское радио, я, Тимур Бодров, тоже своего рода охранники, охраняем ваше настроение от грусти и осенней хандры. Всем привет!
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Ворота и калитки. Распашные, откатные. Профиль-центр. 54-54-54.
1: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРН П 320-352-52-00-335-51.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
3: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?

0: рассказывайте, друзья, про свой первый раз этим летом. Что это было? Впервые не сгорели в первый день отпуска? Или встали на саборд и не упали? Или все-таки впервые за много лет разрешили себе по-настоящему с головой влюбиться, так что сердце то плачет, то танцует от счастья? Что бы это ни было, уверен, это было круто, потому что это про жизнь. А идеальный аккомпанемент для ваших приключений здесь у нас всегда на Русском радио.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Талантливо выдумывать умеет не только на небесах, но и на земле. Дело в том, что именно сегодня, 31 августа, в каком 1955 году был представлен первый автомобиль на солнечных батареях. Да, этой технологии уже больше 70 лет. Правда, машинка тогда была мала, в длину 38 сантиметров. Солисты группы «Непара» туда точно не поместились бы. Но первый шаг к экологическому будущему был сделан. И да, я уверен, в эти дни многие бы не отказались пересесть на электромобиль.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: На русском радио «Вкусная жизнь».
1: Вкусная жизнь.
2: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Сегодня в рубрике «Вкусная жизнь» три необычных способа применения сливочного масла. Не торопитесь его просто намазать на хлеб. Оно, конечно, обладает массой полезных свойств, некоторые из которых могут сильно упростить готовку. Например, помочь разрезать продукты, которые сильно крошатся. Весь день возились на кухне, следуя рецепту клейкой запеканки или рассыпчатого бисквита. Если не хочется испортить блюдо, нарезая его перед подачей, просто смажьте лезвие ножа сливочным маслом с обеих сторон. Теперь он будет с легкостью скользить, а продукты сохранят форму. Не дайте воде убежать из кастрюли. Мы часто ставим воду кипятиться на кухне, затем отвлекаемся, и она убегает. Попробуйте положить небольшой кусочек масла в кастрюлю. Вот увидите, вода не перельется через край. Сохраним сыр свежим. Сыр имеет ограниченный срок хранения, и охлаждая его, как это ни странно, мы еще уменьшаем этот срок. Намного эффективнее разрезать сыр на небольшие кусочки, смазать каждый маслом и хранить в герметичном контейнере. Вот так все несложно, просто как по маслу. До скорых встреч!
0: Русское радио.

0: это было бы забавно, здорово, если бы кто-то из участников группы Hi-Fi действительно учился в средней школе номер 7, и поэтому решили они песню, отзвучавшую так, назвать. Но нет, я тут поинтересовался. Мить Фомин учился в Новосибирске в школах 158 и 42. Но интересно, многие ли среди нас, кто сейчас слушает русское радио, реально окончил школу номер 7? Если что, я могу вот прямо сейчас от вашего имени передать приветы и школе, и одноклассникам, и учителям. Хотя, в общем-то, вы и сами можете это сделать. Но одна просьба. Напишите в этом сообщении, что оно, это сообщение, появилось после того, как вы услышали меня, Тимура Бодрова, здесь, на русском радио.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился!
7: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
9: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
10: Жертва, найдите груз.
9: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
11: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ. 6+.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Мое первое и последнее занятие йогой закончилось выводом. Докторская колбаса никогда не свернется в краковскую. Рекламная служба Русского радио. 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Ева Польна о неизбежном болезненном расставании и фатальной любовной зависимости. Да, так бывает. Так бывает у нас летом. Фатальная любовная зависимость.
1: Тимур Бодров на русском радио.
0: Ну, а вообще я предлагаю включать сегодня режим внутреннего оптимиста на полную мощность. Ведь сценарий продолжается, и если уходит тень прошлого, это значит только одно – освобождается место для чего-то по-настоящему грандиозного. И да, жизнь устроена мудро, никогда не забирает старое, не приготовив взамен новое.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 18 градусов. Ночью до плюс 13. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82.
7: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
8: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Что слушает страна?
1: Надо поднимать горы, это заливательно.
0: Русское радио.
2: Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как быть с тобой.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Осенью колесо обозрения в парке ветеранов Вологды начнет принимать посетителей. В парке ветеранов идет подготовка к запуску нового колеса обозрения. Новые кабинки для колеса обозрения уже доставлены. Они оснащены кондиционерами и отоплением. Запустить аттракцион планируют в сентябре. Строительство колеса обозрения идет на средства инвестора. Новый аттракцион в парке ветеранов является частью подготовки Вологды к 880-летнему юбилею. В рамках народной программы «Единая Россия» объем финансирования благоустройства в Вологде на этот год составит более 10 миллиардов рублей. Медицинский класс начнет работать в школе номер 17 с начала учебного года. На закупку оборудования в кабинет из областного бюджета направлено свыше 1,5 миллиона рублей. Оснащение проверено, уровень серьезный. Современный кардиограф, цифровые лаборатории, манекены и 3D-атлас. Школу планомерно модернизируют с 2024 года. Это полностью соответствует задачам народной программы «Единой России», подчеркнул куратор программы Сергей Селя.
3: Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Тимур Бодров.
1: И вот представьте на секунду, что если бы лето было бесконечным. Да, если бы эти плюс 35, шорты, пляжи, арбузы длились круглый год. Давайте честно, мы бы его возненавидели. Так лето потому и ценно, что заканчивается. Такой вот легкий дефицит. Ный товар. Ну и это то, что лето заканчивается, совсем не повод для слез. Это повод сказать ему спасибо. Вот, если есть вопрос уйти или остаться, то лучше уйти, чтобы потом вернуться. Тему раскроет Иракли.
2: Я так

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».

0: Рубашки, обувь, рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, 3-й этаж, и торговый центр Каскад, 2-й этаж.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Внимание! В стоматологии Династия действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. Династия. Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
5: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79 35 20. Код города 81 72.
6: Пока я завтракал, стемнело.
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовой связь. Подробности на mts.ru.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте плати частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич».
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79.

0: возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Корона. Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Лето не люблю. Кончается быстро. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

И только что история тех, кто ценит буквально каждую секунду своего времени, предпочитает зашифровывать главные признания жизни в три буквы «Я ТЛ», «Я тебя люблю». Да, вот представьте, кстати, что было бы, если бы мы все перешли на такой код. Например, парни, мужчины вместо долгих ухаживаний писали бы «СВХ», что значит «симпатизирую, выходи замуж». А что если девушки, если они сейчас отложили платье, но не могут купить, у них режим ЖДС, жду до зарплаты. Далее режим ТДП, танцуем до первых лучей. Московская ночь на русском радио.

И легким движением руки черные полосы переключаем в осенние цвета. Золотисто-желтый, багряно-красный. Да, включайте свои внутренние компасы на волну оптимизма русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: 1 сентября. Все на автомате. Собрать, проверить, не забыть, успеть. Но безопасность ребенка на первом месте. Тариф детский в Яндекс.Гоу. Опытные водители и надежные кресла. От люльки для младенца до бустера для школьника. Просто укажите кресло, подходящее ребенку по возрасту. И приложение найдет машину поблизости. Яндекс.Гоу. Все, что нужно для спокойной поездки с ребенком.
14: Возрастное ограничение 0+.
15: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
16: Держатов, найдите груз.
15: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
17: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Чтобы похудеть к лету, нужно было начинать еще прошлым летом. Ну кто ж знал? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: такой вот светлый, легкий и романтичный трек в фирменном звучании Юлианы Карауловой «Самолеты» называется «Самолеты». И что забавно, название песни контрастирует с аэрофобией артистки. Да, поговаривает она, не может расслабиться в самолете, не способна с нее отдыхать в воздухе. И в этом ключе у меня предложение. А давайте мы точно так же поступим с нашей коллективной осенней фобией. Если вот боитесь дождей, то купите самый яркий зонт и айда шуршать золотыми листьями. Ну и да, пристегните ремни, наш рейс август-сентябрь отправляется точно по расписанию.
1: Тимур Бодров на русском радио.
2: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54, 54, 54.
4: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-0-335-51.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Ура! 1 сентября! Наконец-то в школу иду я! И меня поздравит вся моя семья! В парке развлечений «Джуманджия».
7: Семейный парк развлечений «Джуманджия» поздравляет с Днем Знаний. Желаем отличных отметок и талантливого проявления себя. «Джуманджия» – единый билет. Море развлечений на весь день. ТРЦ «Рио», Вологда. 0+.
8: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
9: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
10: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио.
10: Все будет хорошо.
0: Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, в течение ближайших 10 лет планируется выйти на объем производства около 2 миллионов 800 тысяч машин в год. Основу выпуска продолжат составлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания, однако четверть выпуска должна приходиться на электромобили. Мантуров добавил, что в перезапуск оставленных иностранными компаниями автозаводов было инвестировано почти 100 миллиардов рублей. В Госдуме заявили о попытках сбора персональных данных россиян перед выборами. Как рассказали в парламентской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства, личные сведения могут собираться при переходе по ссылкам, размещенным на сайтах нежелательных организаций. Конкретных примеров утечки персональной информации депутаты не привели. Выборы в Госдуму пройдут 18, 19 и 20 сентября. В России существенно подорожали серверные комплектующие. Их стоимость буквально за полгода повысилась на десятки процентов. Так, цены на оперативную память для серверов выросли вдвое, а накопители за этот же период в отдельных случаях подорожали в три раза, пишет издание «Коммерсант». Аналитики рынка связывают подорожание с активным развитием искусственного интеллекта. Ну и последнее. Более половины россиян верит в зависимость успеха от собственных усилий. Это показал опрос с участием 1200 человек. Чаще всего в этом уверены те, кому от 14 до 35 лет. При этом пик веры в свои силы фиксируется в младшей возрастной группе. 14-летние подростки связывают успех с образованием и саморазвитием. У 25-летних респондентов на первый план выходят материальное благополучие и здоровье, а для более старшей возрастной группы характерна переориентация на стабильность и семью. На этом пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: зима.
1: Но до зимы, допустим, нужно нам еще дожить. Давайте лучше подумаем, как и чем мы будем согреваться прямо сейчас, наступающей осенью. Если замерзнете, просто вспоминайте свои веселые приключения этого лета. Уверен, от стыда, ностальгии вы так покраснеете, что никакой обогреватель не понадобится. Ну а если серьезно, грейтесь друг от друга, не экономьте на теплых словах и, как пела Катя Айова, просто улыбайтесь. А мы, Русское радио, я, Тимур Бодров, раздаем витамины отличного настроения.

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: ОАО РЖД предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу. Город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде. 79-35-20. Код города 81-72.
3: Все! Снял дверь с холодильника! Она только мешает!
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: только любимая.
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: Только лучшее.
2: До утра не спится, догорится, как спросишь, что случилось со мной.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ».
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: 1 сентября. Все на автомате. Собрать, проверить, не забыть, успеть. Но безопасность ребенка на первом месте. Тариф детский в Яндекс.Гоу. Опытные водители и надежные кресла. От люльки для младенца до бустера для школьника. Просто укажите кресло, подходящее ребенку по возрасту. И приложение найдет машину поблизости. Яндекс.Гоу. Все, что нужно для спокойной поездки с ребенком. Возрастное ограничение 0+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе.

0: Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе 12+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
3: Жертва, найдите груз.
2: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
4: Прочитал в гороскопе. Сегодня кто-то хочет завладеть вашими деньгами. Сразу посмотрел на жену. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Что хорошего может быть в понедельник? Только мечта пятницы. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

сегодня тот самый день, когда мы вспоминаем яркие дни лета, каждый теплый закат, танцы и все приключения. Но мы не грустим, мы празднуем все то хорошее, что было. Ну а столько интересного, классного впереди у студентов, у школьников и особенно у их родителей. Им пожелаю железобетонных нервов, пусть домашние задания делаются сами собой, и отдельно желаю дожить до следующих каникул в полном здравии и с улыбкой на лице. Тему студентов продолжит группа «Руки вверх».

0: Песня «Шагай» на русском радио. Полина Гагарина. Полина, как оказалось, не просто поп-дива, амбассадор фитнес-браслетов и мотиватор по скандинавской ходьбе. Только что ее песня, которая задает идеальный темп и ритм для кардиотренировок. Будем, да, сжигать калории от шоколадки. Но также в этом деле хорошо помогают танцы. И неважно, где вы сейчас находитесь, дома, на работе, в пути, с нами можно и нужно. Это «Русское радио». Далее здесь Дима Билан.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! И мамонтенка, вот мамонтенка, Светочка хотела бы распиарить.
1: Можно придумать какое-нибудь приложение для мам, которые будут, например, следить за своими детьми. А вот...
0: Нет, подожди, давай наоборот сделаем. Давай, так. Значит, у ребенка будет приложение, угу, в котором он будет следить за своей мамой.
1: Или так, давай, да, потому что мы за детьми
0: это
1: следим.
0: Чтобы она точно не потерялась, да.
1: Еще только главное папе доступ туда закрыть.
0: Не давать, да.
2: Почему?
1: Ну, знаете ли, это уже другая история, другой мультик.
0: Это другое приложение.
2: Это далеко не мультик, это хоррор.
0: Это VIP-подписка. Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
7: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
8: Гипермаркет «Офисмаг».
9: Звонок для учителя.
10: А «Офисмаг» для родителя. В гипермаркетах «Офисмаг» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
8: Экономьте с «Офисмаг».
11: ООО «Офисмаг» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
12: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: Да что вы забрали?
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
18: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
19: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Белка-летяга не летает, она планирует. Я тоже в отпуск не летаю. Я планирую. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: 5. Вылитая сценка из моей студенческой жизни. Это когда я взглядом выпрашиваю у преподавателя: ну, профессор, будь человеком, дай 5. Но уверен, все эти мои навыки сейчас не пригодятся, потому что скоро мы откроем интерактивный портал добрых слов, теплых эмоций и искренних чувств в следующем часе «Стол заказов» на русском радио. А тут ничего говорить не нужно. И так все понятно. Отправляйте сообщение во всех мессенджерах. Наш номер +7 916 003 105.7.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боулерс» решают задачи, а не создают их. «Боулерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боулерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боулерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боулерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боулерс» – всегда заметное качество.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
8: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82.

Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как все. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство разрешило выплачивать родственникам уклоняющихся от наказания релокантов гуманитарное пособие. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, выплата будет равна минимальному размеру оплаты труда. С января эта сумма составляет почти 27 тысяч рублей. Получить пособие смогут родственники, у которых нет самостоятельных источников дохода. Решение о выплате будет принимать межведомственная комиссия. Ранее президент Владимир Путин подписал закон об аресте имущества и блокировке счетов граждан, уехавших из России и совершивших административные правонарушения против интересов страны. Более миллиона многодетных семей в России получили выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Общая сумма выплат составила почти 450 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Министерства финансов. Там отметили, что чаще всего за выплаты обращались родители из Московской области, Башкирии, Ингушетии и Татарстана. Программа поддержки действует с 2019 года. Каждый третий опрошенный школьник встречает 1 сентября с тревогой. Чаще всего она вызвана предстоящими экзаменами и итоговыми аттестациями. Также детей беспокоят отношения с одноклассниками. Такие данные социологического исследования приводит газета «Известия». Родители, наоборот, чувствуют гордость, радость и вдохновение. Кроме этого, 1 сентября вызывает у них ностальгию. Далее о спорте. В Нью-Йорке начался открытый чемпионат США по теннису US Open, заключительный в сезоне турнира серии «Большого шлема». Во второй круг соревнований вышла россиянка Екатерина Александрова. Завтра в борьбу вступит первая ракетка России Мирра Андреева. У мужчин во второй круг вышел лидер российского мужского рейтинга Даниил Медведев. Турнир продлится до середины сентября. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер TU-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82.

0: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
8: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

слушаете лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российским мобильным операторам разрешили запустить связь стандарта 5G. Они смогут использовать действующие частоты LTE и зарубежное оборудование, установленное до 1 сентября текущего года, сообщили в Минцифры. По условиям ведомственного решения операторы должны запустить связь 5G в городах с населением более 1 миллиона человек не позднее 31 декабря следующего года. Герой России, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин считает, что важно обеспечить достойную жизнь каждому пожилому человеку в России. По его словам, граждане добросовестно трудились, развивали нашу страну, прошли нелегкие годы. Настало время проявлять заботу о них. Среди ключевых мер поддержки людей пенсионного возраста Головин назвал адаптацию городской среды под нужды старшего поколения, доступность медпомощи на дому, а также расширение возможностей для культурного досуга в рамках программ «Активное долголетие». К другим новостям. Российские дороги начнут с 1 сентября дополнительно проверять на устойчивость к большегрузному транспорту. Диагностика будет включать в себя в том числе проверку асфальта на прочность, грузоподъемности искусственных сооружений и габаритов дороги. Полная проверка для оценки возможности проезда тяжелых грузовиков будет проводиться не реже 1 раза в 5 лет, плановая ежегодно. Ну и последнее. Центробанк представил логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллового оттенка. Знак рубля размещен внутри круга со смещением влево. Чтобы логотип было легко увидеть, он всегда окружается охранным полем, в котором нельзя размещать графические элементы, изображения или текст. Цифровой рубль – третья форма денег в России. Первый этап массового внедрения цифрового рубля начнется с завтрашнего дня. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Иван Соловьев.
0: Новости на русском. Иван Соловьев. Русском радио Иван Соловьев.
2: Ну, наконец-то. Наконец-то наступил уже этот день, когда можно официально подвести итоги уходящего лета, да? Давайте, открывайте вот тот самый список планов, что мы с вами составляли в конце мая. Где он там у вас? В заметках в телефоне, не знаю, в блокноте от руки написано или распечатан на бумаге. Смотрим, что успели, что не успели, что можно перенести на осень, что можно вообще забыть. Я практически все свои планы, ну да, можно сказать, выполнил. Ремонт и на даче, и в квартире. И отпуск, но это из глобального. А вот знаете, из простого. Ни разу не ходил в лес по грибы, хотя это очень люблю. Вот это прям упущение для меня. Но это можно, конечно, на осень перенести, когда пойдут наши с вами любимые опята. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Я желаю вам отличного легкого понедельника. Ну, точнее, того, что от него осталось. В целом, быстрая рабочая неделя. Не перегружайте себя, не перерабатывайте, чтобы каждый день быть в тонусе и в настроении. И не прячьте свои улыбки. Улыбайтесь.

0: Реклама.
1: Ура! 1 сентября! Наконец-то в школу иду я! И меня поздравит вся моя семья! В парке развлечений Джуманджия!
2: Семейный парк развлечений Джуманджия поздравляет с Днем Знаний! Желаем отличных отметок и талантливого проявления себя! Джуманджия – единый билет! Море развлечений на весь день! ТРЦ Рио, Вологда! 0+.
3: Пока женщина спит, ты еще не виноват!
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
5: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
4: Русское радио.

0: лучше.
1: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды. Как она.
0: Слушайте лучше. Любимая на русском.

это у меня так было в субботу на даче с утра пораньше. Погода прелесть была, просто прелесть, солнце, тепло. Сажусь такой в гамак, смотрю на всю эту красоту, на всю эту зелень. И так выдыхаешь после тяжелой рабочей недели. И пусть весь мир подождет. И даже мобильный телефон был без звука. Правильно, ничего такого страшного не произойдет, пока ты отдыхаешь. Вы слушаете Русское радио. Мы, конечно же, ждать не будем. Подавай нам горячие хиты. Пожалуйста, с удовольствием. Александр Воробьев вам. Филипп Киркоров появится в нашем эфире в ближайшее время. И группа «Фабрика» уже здесь. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного всем понедельника. Мой вам привет.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «ПД «Мерфектор».
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
3: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
8: Лежав там. Найдите груз.
7: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
9: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Да какая там меланхолия, но это просто не будет хватать времени уже завтра. 18 миллионов школьников в нашей стране сядут за парты, и столько же миллионов родителей начнут опять жить вот в этом режиме дом-работа-школа и так далее и тому подобное. Собрание, проверка домашнего задания, двойки, тройки, четверки, пятерки. В общем, держитесь, крепитесь. Ну и, конечно, уже сегодня начинают потихоньку в лентах, в социальных сетях пестрить школьные фотографии, где мы там с гладиолусами, с букетом астр бархатных. Ой, ребятки, все-таки 1 сентября, вот сколько бы тебе лет не было, 40, 50, 60, все равно 1 сентября ты испытываешь какую-то такую вот ностальгическую приятную нотку, праздничную нотку. С наступающим нас всех! Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. Давайте к музыке. Марго с новинкой, Ани Лорак и Андрей Губин прямо сейчас здесь на русском.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Девушки как звезды.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: 1 сентября. Все на автомате. Собрать, проверить, не забыть, успеть. Но безопасность ребенка на первом месте. Тариф детский в Яндекс.Гоу. Опытные водители и надежные кресла. От люльки для младенца до бустера для школьника. Просто укажите кресло, подходящее ребенку по возрасту. И приложение найдет машину поблизости. Яндекс.Гоу. Все, что нужно для спокойной поездки с ребенком.
11: Возрастное ограничение 0+.
12: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
13: Как я по всему этому соскучился.
12: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
14: Как говорила моя бабушка, степень готовности блина надо смотреть на обороте. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя.
2: Привет, это Марго, и вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

если сердце не врет, если что-то внутри там ёкает, что-то подсказывает, голос, может быть, разум шепчет, что это ваше, ну тогда, да, действительно надо послушать, брать, хватать, держать в руках крепко и то, что мое, не отдавать никому. Это Марго и новая песня «Мое» в эфире Русского радио. Иван Соловьев, так меня зовут. Я полностью в вашем распоряжении. Пожалуйста, приказывайте. Лучшее и любимое, что есть в нашем эфире, все будет. До конца этого часа много классной музыки. Алексей Воробьев подхватывает нашу музыкальную эстафету. Отличного дня. Скорейшего завершения рабочего дня. Уже поскорее бы наступил вечер, чтобы домой.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70-72-82. Русское радио. Большой страны. Все будет хорошо.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 39 тысяч человек решают проблемы через приложение «Вологодский городовой». Сервис обратной связи работает с октября прошлого года. За это время приложение скачали более 39 тысяч жителей региона. В Вологде благодаря приложению убрали упавшее дерево на улице Можайского, привели в порядок площадку у поликлиники на улице Благовещенской, поправили упавший дорожный знак на улице Применина. Электронные сервисы для граждан развиваются в рамках нацпроекта «Экономика данных», инициированного президентом России. Более 150 вологжанок объединил форум православных женщин в Спасо-Прилуцком монастыре. Участниками форума стали руководители общественных организаций и благотворительных фондов, а также руководители духовно-просветительских центров. Председатель Ассоциации муниципальных образований Сергей Селянин отметил, что просветительскую работу с молодежью женщины ведут во многих округах Вологодской области. Работу с детьми в этом направлении необходимо начать уже с детского сада, а мероприятия проводить в школах и библиотеках. Форум прошел при поддержке правительства Вологодской области. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

между прочим, Малинки — это не какая-то выдуманная история, это действительно реально существующая деревушка. Есть в Московской области, в Сергиево-Посадском районе, да, деревня Малинки, где-то километров 100 от Москвы. И в Рязанской области есть село Малинки, в Михайловском районе Рязанской области, где-то примерно 240 километров от Москвы. Там проживает 313 человек на сегодняшний день. И там действительно красиво, свежо, тихие тропинки. В общем, ребята, давайте путешествовать чаще, давайте путешествовать больше, потому что наша страна с вами, ой, какая необъятная! Наверняка 50% еще там, где не были ни разу. Отличного всем желаю настроения, шикарного понедельника. Будьте в нашей... Заговорился. Будьте в нашей компании, компания Русского радио.

0: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79 35 20. Код города 81 72.
1: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
3: Выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам.

положи. Слышишь, как сердце мое бьется. Ты хочешь посмотреть, как это сердце разобьется? Ведь все, что в нем хранится, для тебя ничего не значит. Я остаюсь один, моя душа и сердце плачет.

нашла, уже нашла Аня Семенович, такого, с которым мы вновь в стужу. Ой, ну мы рады за нее очень сильно. А эта песня пусть будет, знаете, как ну, таким напутствием для тех, кто находится сейчас в поиске. Че, сердечко еще одиноко? Не переживайте, не переживайте. Все будет, всему свое время. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев, это я. Впереди Филипп Киркоров, Юлия Савичева и Бахти Туркен прямо сейчас здесь на «Русском».

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
9: Жертва. Найдите груз.
8: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Купил в магазине паштет с уткой, говядину в желе, индейку в соусе. И все это где? В кошачьем отделе. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Ну, а и за выходные накопилось у меня для вас. Сегодня сразу два рецепта дам. Коротких, простых и очень вкусных. На прошлой неделе, помните, я пек пирожки с тушеной капустой. Не все ушло на начинку, немного осталось. В холодильнике сохранилось. Запеканка. Так вот, в тушеную капусту добавляем сырые яйца, сыр моцарелла на терке крупной, сосиски, нарезанные колечками, ну и специи. Перемешиваем аккуратно, выкладываем форму для запекания и в разогретую духовку 190 градусов на 30 минут. Обалденно вкусная запеканка готова, ребята, в горячем виде, просто муа, а в холодном виде еще вкуснее. Рецепт номер два. Сладкий перец, крупный, нарезаем на кольца, толщиной где-то 2 сантиметра. На крупной терке натираем крабовые палочки, наши любимые, полутвердый сыр, добавляем сырое яйцо, специи, перемешиваем. Кольца перца выкладываем на разогретую сковородку с маслом, заполняем начинкой и жарим с двух сторон. Необычно, красиво и очень вкусно. Два видеорецепта ждут вас в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Заходите в Макс, прямо сейчас это сделайте. В поиске наберите Иван Соловьев, узнаете меня по фотографии, вот он мой канал. Сохраняйте себе рецепты и готовьте вместе со мной. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: 1 сентября – все на автомате. Собрать, проверить, не забыть, успеть. Но безопасность ребенка на первом месте. Тариф детский в «Яндекс.Гоу». Опытные водители и надежные кресла. От люльки для младенца до бустера для школьника. Просто укажите кресло, подходящее ребенку по возрасту. И приложение найдет машину поблизости. «Яндекс.Гоу» – все, что нужно для спокойной поездки с ребенком.
8: Возрастное ограничение 0+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
10: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
11: Предпочитаю делать как можно меньше. А что поделаешь, если предпочтения у меня такие. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

никуда бежать не надо, лететь тоже никуда не надо. Отличное настроение с доставкой на дом прямо сейчас к вам в руки. Стол заказов на Русском радио. 17.00. А что это означает? Это означает впереди целый час ваших приветов, поздравлений, пожеланий. Заходите в мессенджер Макс, наш канал на Русское радио. Сейчас мы опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Вот в комментариях, пожалуйста, ребятки, изливайте свою душу. Делитесь своими чувствами. Поздравляйте, приветы передавайте. Меня зовут Иван Соловьев. Напомню, стол заказов 17.00 сразу после выпуска новостей. Ну а до конца часа еще много классной музыки.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых АЗС. Этим займутся Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба, пишет информационное агентство «Регнум». Ранее сообщалось, что из-за дефицита топлива некоторые независимые операторы начали поднимать цены на заправках. Нарушителям антимонопольного законодательства выдают предупреждения. Чтобы контролировать ценообразование, федеральные власти предлагают регионам заключать соглашения с независимыми АЗС. В правительстве заявили об успешной подготовке к началу учебного года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что 1 сентября в школу пойдут почти 18 миллионов детей, включая 1,5 миллиона первоклассников. Свыше 80% школьников будут обучаться в первую смену. Первым уроком завтра будут разговоры о важном. Ежегодно более 1500 врачей со всей России стажируются в медучреждениях и научных центрах столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Медики проходят обучение по самым разным направлениям. Отдельно создаются программы повышения квалификации, адаптированные под потребности конкретного региона. Так проведен масштабный проект с Ямало-Ненецким автономным округом. Более 300 различных специалистов прошли подготовку. По результатам была сформирована индивидуальная образовательная программа. Она включает как теоретический материал, так и тренировки на современном оборудовании. Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кинематографа. Совокупные сборы фильмов с его участием превысили 15 миллиардов долларов. Лидируют в этом списке Зои Салдана и Скарлетт Йоханссон с показателем в 15,5 миллиардов. Также в списке оказались Крис Пратт, Сэмюэл Л. Джексон и Роберт Дауни-младший. Ранее сообщалось, что Холланд за участие в новом фильме о Человеке-пауке заработал больше 100 миллионов долларов. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вы, дорогие любимые друзья, не теряйте это время, то есть не тратьте это время впустую. Прямо сейчас берите в руки мобильные телефоны, находите наш канал в мессенджере Макс. Русское радио мы называемся. А вот видите, пост в виде моей фотографии уже опубликован в комментариях. Оставляйте приветы и поздравления. Ну что, поехали. Так, привет, Русское радио. Мы с мужем живем в Дмитрове. Хотим передать огромный привет однокласснице Виктории из Бийска. Пусть у нее будет все хорошо. А также привет супругу Анатолию. Огромное спасибо за отличные выходные. Гуляли по солнечной Костроме. Ты у меня самый лучший. Аня Лебедева всей огромной стране большой привет передает. Натали, привет друзьям. Саша, я тебя очень люблю, признается Натали. Натали из Камышина. Всем жителям поселка Федотова большой привет от Александра Калягина. Говорят, что понедельник день тяжелый. Так вот, я желаю всем слушателям Русского радио, продолжает Александр, чтобы этот понедельник был легким и приятным. Ну, естественно, в компании Русского радио. Анютка передает привет своим деткам Богдану и Юле. Говорит, что их очень любит. А еще привет любимому мужу Сергею. Иван, привет. Поздравляю всех причастных с Днем ветеринарного работника. Это Виктория из Санкт-Петербурга. Желаю всем ветработникам крепкого здоровья, позитива. И сказать хочу им огромное спасибо за их работу, за то, что они лечат и спасают жизни наших четвероногих любимых животных. Вот прям присоединяюсь к поздравлению всех ветработников. Счастья и здоровья.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама.
1: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу, нам не по карману.
2: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
1: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу, мне не по карману.
2: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном. Строительство по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastide Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54, 54, 54.
10: Серость и

0: тачки, обувь, рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, 3-й этаж, и торговый центр Каскад, 2-й этаж.
1: Внимание! В стоматологии Династия действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. Династия. Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44. Ульма, 160-18, Вологодская область, Вологодская, Шипонское шоссе, здание 10, помещение 12, Фокарин, 124-353-0116.
4: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Держи.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Алло, алло, Ярославль на связи. Юлия Горохова передает привет всем слушателям русского радио. Меня благодарит за рецепты. Использую их активно, пишет Юля. А всех поздравляет с последним днем лета. Всем желает хорошего настроения, любви и всех благ. А еще есть признание. Евгений Баранов, я тебя люблю, мой дорогой. А привет, русское радио. Сегодня у меня день рождения. Андрей Штадлер пишет. Я хочу поздравить себя с этим праздником. Мне 26, 18 из которых я слушаю русское радио. Спасибо вам за тепло, за позитив, за радость, которую я получаю каждый раз, включая вашу радиостанцию. Андрей Штадлер, город Барнаул. Андрей, ну с днем рождения! Дайте я пожму вашу руку. Привет, любимое русское радио. Привет, Иванна. Вернулась из отпуска. Вечер на русском на месте. А куда исчезли русские перцы? Что я пропустила? Инесса из Тольятти. Инесса, русские перцы сегодня вернулись из отпуска. И сегодня у них был первый эфир. Вот что вы пропустили. А вечер на русском, ну, мы уже отгуляли свое. Сегодня в 18.00. Саша Пряников, Юлия Калинина, я Иван Соловьев. Будем два часа вместе с вами. Привет, русское радио. Привет одноклассникам Оксане и Анатолию. Семейной паре большой привет, которые проживают в Дмитрове, от Виктории из Бийска. Закончили здесь школьные годы. Оксану поздравляю с повышением. Дерзай дальше по карьерной лестнице. А с вами русское радио по жизни. Всем добра. Иван, вы лучший. Я за вами слежу. Ой, а мне это нравится.
0: На русском радио стол заказов.

0: Реклама на русском.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи. Системе предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичестями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичестями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти...

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
4: Печенье – свет. А не печенье – тьма. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Раз, и ваше сообщение уже звучит в эфире Русского радио. Огромный привет передайте, пожалуйста, Рамилю. Он чуткий, внимательный. Спасибо тебе, что ты есть. Твое солнышко, Анна. Привет, Русское радио. Привет, Иванна. Передаю привет подстанции скорой помощи города Химки. Всех поздравляю с последним днем лета. В частности, бригаде номер 105 большой привет врачу Вале от водителя Вадима. Скучной нам смены, желает Вадим. Но тут так не бывает, увы. Но мы не унываем и с радостью гоняем, помогаем. Сегодня провожаем лето и встречаем осень. Вадим, вы большой-большой молодец. Всей бригаде номер 105, вот прям объятия крепкие, горячие. Мои. Привет, Русское радио. Поздравляю любимого сына Богдана Ерохина с предстоящим днем знаний. Да, завтра. А учится он в школе города Губкин. 11 класс. Вот, выпускной. Завтра опять в школу, пишет Сергей. Только непонятно, какая эмоция. Радость или грусть. Инусик желает всем людям счастья, добра, мира. Супер крутого настроения. Пусть всегда на душе будет радость и любовь. Да. А мне сегодня 50, пишет Екатерина. Еду домой праздновать. Шикарного вам праздника, чтобы на пятерку. Привет всем от Татьяны Коротковой. Сегодня у нас в семье именинница Танечка Мороз. Передаем привет и поздравления в поселок Грачевка нашей дорогой сестричке. Мы далеко

0: Мария передает привет племяннику Антошке. Он завтра идет в третий класс. Ой, школьники, волнуетесь? Не волнуйтесь, все будет хорошо. Привет, Русское радио. Привет Артуру из Бангладеш. Я его люблю безумно. Плюза признается. Добрый вечер всем от Венеры. Пожалуйста, Сергея Лазарева поставьте в эфире. Венера, не смею отказать. Давайте, еще немного сообщений, будет вам Сергей Лазарев. Привет родителям Александру и Алле. Огромный привет Александру Мартынцу из Пскова. Он сейчас в больнице. Богданова в первом отделении. Не волнуйся, Саныч, все будет хорошо. Тебя скоро выпишут, сообщает Сергей. Привет, Иван. Привет, любимое Русское радио. Поздравляю любимую дочку Алису с днем рождения. 22 исполнилось. В этом году она с отличием окончила университет РАН ХИГС, факультет дизайна и медиакоммуникации. Мои пожелания счастья, благополучия, исполнения всех желаний, и пусть у нее все будет хорошо. Папа Миша, папа, вы такой молодец. Для дочки всегда поддержка отца, это главное. Иван, привет, передай привет, пожалуйста, моей супруге Виктории. Она сейчас в пути домой. Солнышко мое, я тебя очень люблю.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: 12+.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Да что без проблем?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Диван – это не мебель. Это жизненная позиция. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Arctic Asti. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: дорогое любимое русское радио. Передаю привет внучке Анечке Кокуриной. Сегодня она уехала во Владимир. Начинается студенческая интересная жизнь. Хочу пожелать ей хорошего настроения, новых друзей и подруг в академии. И успехов, конечно же, в учебе. Мы тебя любим и будем ждать. Ну а в гости, конечно же, привет передают бабушка и дедушка Мироновы из Ивановской области. Племянника Тишу, с днем рождения. 3 годика ему исполнилось. А поздравляет Оксана из Чехова, чтобы был здоровеньким, ровненьким и классненьким. Привет, Русское радио. Хочу пожелать удачи всем школьникам, хорошей учебы, хороших оценок и никаких замечаний от Ники. Ника, если школьные годы без замечаний, это скучные школьные годы, поверьте. Привет, Иван, привет мужу. Он сейчас едет домой, а мы его любим и скучаем, сообщает Нина. Привет, Русское радио. Поздравляю братишку с хорошим отдыхом в Рязани. От Сергея пришло сообщение. И давайте финальное сообщение. Большой привет жене Насте и деткам. Сообщаю, папа скоро приедет с вахты. Ждите. Илья написал. Все, ребятки, спасибо вам за ваше сообщение. Как всегда, классные, добрые, теплые, уютные, я бы даже сказал. Следующий стол заказа в эфире в 22:00 уже с Юлией Калининой. Не пропустите.
1: На Русском радио стол заказов.
0: Ну а прямо сейчас начинается самое веселое, долгожданное. 3 дня мы отсутствовали втроем.
2: И ужас в стране. О, сразу ужас.
3: Грустнее. Да,
0: не говори.
2: Грустнее стал. Ну,
0: курс упал. Что-то там еще.
2: Попадало все.
3: Ретроградный Меркурий.
0: Опять?
2: Ага. Да? Ну-ка, поясни за Меркурий.
3: Ну, понимаешь, когда там что-то у них сдвигается в небесах, и Меркурий начинает крутиться в другую сторону, у всех сразу неприятности, у всех сразу все плохо.
0: Что-то подождите, мы не туда, мы как-то грустно начали. Ну-ка, все, замолчали. Давай еще раз. Привет, ребята!
3: Привет!
2: Вот это другое дело.
0: Вот, да.
2: Я вам говорю, в эфире единственная программа, у которой 4 пятницы на неделе. Это мы. Просто включайте нас, и все. Сразу как будто завтра выходные, как казалось бы, но нет. Но казалось бы. Вот, над этим мы, друзья мои, работаем. Спасибо, что дождались, никуда не разбежались. Выключайте рутину, включайте «Вечер на русском», будет вам счастье. Тема простая. Что у вас есть всегда в автомобиле?
3: Ого! О, как?
2: Только не надо вот, друзья, про аптечку, про запаску. Давайте копать глубже. Потому что у нашего человека всегда в машине лежит то, что
0: все.
2: В квартиру уже не помещается, а выбросить инфаркт.
0: Ну или, например, что-то такое, что, вот, допустим, у меня всегда есть в машине приборы одноразовые. Вилки ложи, ножи, ложки. Тарелка, чашки. Я не знаю, зачем.
3: Палки, плитка.
2: Вдруг ты возишь с собой одноразовый микроскоп, приборы одноразовые. Настало время нашей нетрадиционной рубрики «Ведь как оно бывает?» Как оно бывает? Угу. Так, гаишник идет срочно. И в бардачок что там? Кассета группы Нэнси? Нет.
0: Да.
2: Бывшее употребление зубочистка?
0: Да.
2: Нет.
0: Да.
2: Шнур? Не знаю от чего.
0: От чего?
2: Вдруг от марсохода пригодится. Освежитель воздуха, который не бахнется.
0: Да. Ёлка 10-летней давности.
2: Так что, друзья мои, колитесь, что за склад в гости в своих бардачках. Женщины, давайте весь инсайт про третью пару обуви. Все пойдет.
0: Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Мы уже опубликовали пост с темой. Так вот, в комментариях делитесь ответами на тему, что всегда есть в вашем автомобиле.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Ура! 1 сентября! Наконец-то в школу иду я! И меня поздравит вся моя семья! В парке развлечений «Джуманджия».
6: Семейный парк развлечений «Джуманджия» поздравляет с Днем знаний. Желаем отличных отметок и талантливого проявления себя. «Джуманджия» – единый билет. Море развлечений на весь день. ТРЦ «Рио», Вологда.
7: 0+. Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
8: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
9: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
0: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70-72-82. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк представил прогноз ключевой ставки на этот год по базовому сценарию. Она будет на уровне 14,5% годовых. По мнению регулятора, в следующем году ставка будет от 10 до 12%, потом ее опустят до 8%. Как сообщили в ЦБ, инфляция ожидается не выше 7%. Центробанки говорят, что пространство для снижения ключевой ставки ограничено из-за высоких инфляционных ожиданий населения. Почти 30 российских регионов допускают ужесточение мер против вейпов. Как пишет ТАСС, в частности, запрет на продажу электронных сигарет могут ввести в Санкт-Петербурге, Якутии, Красноярском крае, Курской, Ярославской и Калужской областях. С марта следующего года регионы смогут самостоятельно вводить правила розничной продажи вейпов. В МФЦ разъяснили новые требования постановки домашней птицы на учет. Владельцы кур, уток, гусей, индейок должны обращаться в управление ветеринарии по региону. В многофункциональных центрах их не регистрируют. Так прокомментировали информацию из соцсетей о том, что россияне стали приносить кур в МФЦ для регистрации. С сентября владельцы больше 10 домашних птиц должны поставить их на учет. Если голов меньше, то срок регистрации наступит лишь через 3 года. Четверть опрошенных родителей школьников называют главным качеством современного учителя глубокое знание своего предмета. Как пишет газета «Коммерсант», на втором месте оказались выдержка и стрессоустойчивость. Еще одним из ключевых качеств педагога респонденты считают терпение. Причем отношение к престижу профессии остается неоднозначным. Только каждый третий говорит, что работа учителя престижна. Половина опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: Итак, кур регистрируем.
5: Кур. Как хорошо, что я в этом году все-таки поборол себе эту мысль и не стал заводить курятник.
6: Не, подожди, да то ты есть... что? А собирался?
5: Собирался.
6: Ух ты.
4: Вот так. И как правило, он же заведет 2 кур, да. А через неделю у него уже их будет там
5: 10.
6: А главное, ты понимаешь, мы будем тогда питаться омлетом последующие полгода. Да хотим мы того или нет.
5: Ой, какие вы вот сразу во всем ищете свою выгоду.
4: Не, омлет это если до 10 кур еще нормально он там соберет. Учитывая, что у него огурцов полный огород, и то не носит.
5: Полный багажник.
4: Вот. А чтобы у тебя яйца были больше 10 кур, а здесь с курами, представляешь, он в МФЦ придет, известный блогер, ведущий русского радио.
5: Ой, ладно, да. Ребятки. Мы сегодня будем наводить порядок в наших автомобилях, перебирать вещи старые, смотреть, что там валяется нужное, ненужное. Тема у нас, напоминаю, что всегда есть в вашем автомобиле необычного.
4: Да, то есть полез под сиденье. Да. Плоскогубцы, вот. Ржавые советские.
5: Что они там делают?
4: Зачем они в новом китайце, главное, непонятно.
5: Да. 33 зарядки от несуществующих телефонов уже.
4: Двери, в кармашке, да. Дверь.
6: Еще мне очень нравится, что наши мужчины, независимо от того, какое у них авто, может быть, самое крутецкое, там все равно будет тряпочка.
5: Конечно.
6: Тряпочка.
5: Старая.
6: Зачем? Да. Причем это футболка бывшая какая-нибудь.
5: Ну, естественно, разорванная на тряпке. Это, между прочим, это самый лучший вот этот антипыль.
4: Ты пробовала, когда-нибудь, извини меня, когда что-то рубашкой протирать панель?
6: Нет,
4: вообще.
6: У меня всегда есть специальные салфеточки. Ой, и тряпочки.
5: Давайте, в общем, будет очень интересно посмотреть со стороны женского взгляда, что в их автомобилях всегда есть необычного. И вот у нас, у мужчин.
6: И номер телефона прямого эфира, я не могу не напомнить, 8495-995-105,7. Uh-huh.
4: Потому что вдруг в качестве ненужного хлама вы еще с собой телефон возите, так воспользуйтесь им.
5: Да, еще заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Мы уже опубликовали пост с темой. В комментариях мы ждем ваше сообщение.
0: Вечер!

0: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
1: Все сразу мне и не по карману.
2: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
4: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
5: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
12: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
13: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
14: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды Дэвил школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай. Школьная и спортформа, рубашки, обувь, рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды «Дэвил». Торговый центр «Кита» 3 этаж и торговый центр «Каскад» 2 этаж.
15: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
16: Птица счастья была подозрительно синей.
17: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Тема: что всегда есть в вашем автомобиле? Быстрое сообщение от Оксаны. Обожаю женщин за рулем. У меня всегда запасные туфли, бахилы, переносное радио, ложка с вилкой.
2: Ага. Готова к труду и обороне.
3: Ложка с вилкой, главное. Несмотря на то, что вся автомобильная еда заточена по то, что ее есть руками. Но ложка с вилкой, да. Делает автомобиль.
1: А вдруг борщ?
3: А вдруг я устал, знаешь, как в этом самом. Так, у нас звонок, друзья мои, из Краснодара. На связи Александр. Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
3: Александр, ну давай... В эфире уже. Ну, давайте честно. Раз вы из Краснодара, наверняка сейчас в автомобиле половинка арбуза.
1: Дынька.
3: Дынька и пакет с пакетами. Вдруг черешни по дороге.
4: Я семечек. Да. И грецкие орешки уже поспели.
1: Вот.
2: И... Тогда мы идем к вам.
4: Ими я испачкала недавно руки.
2: Александра,
4: да,
2: а вот
4: у нас такие сочные молочные грецкие орехи.
2: Ох, я не сомневаюсь, у вас всегда все очень вкусно, неоднократно отдыхала у вас. Скажите, пожалуйста. Спасибо, спасибо огромное. Александра, я насколько поняла, у вас не только вы, ну скажем так, как любитель водите машину, вы, можно сказать, профессиональный автомобилист.
4: Папа закончил автомобильно-дорожный институт города Баку. У него второй диплом был. Первый был у сына ректора. А
2: так,
4: второй по значимости у него. Он всю жизнь занимался автомобилями.
2: И вы тоже подхватили.
4: Самый первый кооператив у нас еще был в городе Баку. Самый первый был кооператив по прокату легковых автомобилей. Здесь в Краснодаре он известная личность.
2: Александра.
4: Да, 318, Ford Focus был.
2: Александра, я прошу вас немножко ближе к теме.
1: Все-таки давайте ответим на главный вопрос. Что необычного всегда есть в вашем автомобиле?
4: Пока я мыла эти машины, что я в них проходила,
3: давайте. Только в рамках закона не нарушаем закон, этот Уголовный кодекс российский.
4: Хорошо. Короче, отвертки.
1: Нормально.
4: Отвертки в багажнике. Этими отвертками я царапала стихи на картоне.
2: Ну, все понятно.
1: Ну, молодец, ну, прекрасно.
3: Отвертками, спасибо вам, Александр, отвертками на картоне. Это похлеще истории.
1: Как Высоцкий в самолете, карандашом на салфетке.
3: Ленин Мякишем этот самый, что-то он там разжевывал и писал этим молоком письма революционерам.
1: Да.
0: Вечер на русском.

продавца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу и забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: Видео 12+.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках. Телевизорах страны. 16+.
4: Навигатор предложил объехать пробку через дворы. В итоге я застрял в пробке из тех, кто тоже решил объехать через дворы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
1: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
5: Так, господа, шутки в сторону. Займемся сейчас серьезным делом. Вечерний замес. Игра. Даем задание слушателю. Даем 30 секунд. За это время он должен назвать как можно больше вариантов ответов.
6: У нас есть личная шкала щедрости. Mm-hmm. И вот если вы в него попадаете с 5 ответами, в подарок вам улетает светильник. 10 ответов. Светильник и мощная колонка. Чтобы вашей жизни было и светло, и громко, и весело.
7: 8-495-995-105-7. Дозванивайте, дорогие мои. Удачи.
1: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» у нас Светлана из, я бы сказал, колбасной столицы Московской области. Алло,
2: да,
1: Светлана,
2: да,
1: здравствуйте.
2: Светлана. Света, где вы?
3: Да.
1: Вот здесь, здесь.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Светлана. Ну, у нас сегодня тема, что увозите с собой в автомобиле. Наверняка пару палочек вашей Егорьевской, Краковской припасть.
4: Колбасочки.
2: Да, да, да, да, да.
4: Нет, сказала Светлана.
1: Так, все, Светлану меняем на кого-нибудь более колбасного, Светлана.
4: Светлана, у нас игра «Вечерний замес». Мы придумали вам задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Даете 5, забираете светильник от русского радио, дадите 10, и светильник и колонка будут ваши. Задание звучит следующим образом. Итак, Светлана, приготовьтесь. Вам нужно за 30 секунд назвать как можно больше видов птиц.
3: О, поехали?
1: Да, да.
3: Снегирь.
1: Есть.
3: Хворостель. Ворона. Галка. Фламинго. Пеликан. Журавль.
4: Пожалуйста, пожалуйста, еще.
3: Чайка.
1: Чайка.
3: Чигол.
1: Да, чирикует.
3: Чонга, удод, клёст.
1: Слушайте,
4: вы почему по нашим-то птицам не пошли?
1: Удод какой-то, клёст.
4: А где ласточка?
1: Где воробей? Где
3: воробей? Я воробей сказала.
1: Да?
4: Голубь.
2: Воробей просил ворону.
4: В любом случае, я насчитал целых
3: две. Калибри.
1: Калибри уже добавить.
4: Даже удод помог.
1: Всех этих...
3: Динозавров птеродактиль.
4: Ну, поздравляем, поздравляем, Светлана. Вы справились.
1: Да, меня тут возмущенные люди спрашивают, за колбасная столица Московской области. Я бы не произнес название города Егорьевск. Егорьевск, друзья мои.
4: Светлана, теперь у вас есть возможность передать привет в эфире русского радио. Пожалуйста.
3: Ага. Ой, передаю привет всему городу Егорьевску. Процветания, всего хорошего. Также привет дочери Анастасии. Пускай будет счастлива. Мой цветочек, люблю безумно. Мамуля. Ивану, Александру и Юлии.
2: Вот.
3: Спасибо за эфиры, за хорошие эфиры. Мы всегда вас слушаем на работе, дома, на даче. Вы дарите радость, счастье и улыбки.
2: А можно я еще раз?
3: Русское радио, и все будет хорошо.
1: Спасибо вам большое.
3: Ура!
2: Ура, ура!
1: И потекла
2: ура.
1: Слеза по моей небритой щеке. Не зря работаем.
2: Не зря.
1: Нет.
0: Вечерний замес. Замес. На русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: А что всегда есть в вашем автомобиле? Читаю сообщение от слушателей. Анна пишет. Несколько лет назад я купила себе очень красивые туфли на свадьбу подруги. Надела один раз и забыла про них. Потом искала, искала, весь дом перерыла. Оказалось... Ну, понятно, они были под сиденьем в автомобиле. Поэтому можно сказать, что они всегда там были с самого момента покупки.
2: Друзья мои, всем желаю свадьбу отметить так, чтобы потом вы не знали, где искать ваши туфли.
3: Вообще звучит практично. Потому что возить с собой туфли, любую обувь, чтобы в любой момент можно было в них переобуться, это хорошо. Но правда, для этого нужно знать, что они, где именно они находятся в машине.
1: Едем дальше. Сообщение от Екатерины. У меня в багажнике уже 2 года катается детское кресло. Ребенок давно вырос, а я никак не уберу. Не знаю, куда его деть. Так, Екатерина, что значит не знаете, куда деть? Во-первых, можно выставить объявление на сайте, объявление продать. Или, во-вторых, можно отдать просто в хорошие руки.
3: Что значит отдать в хорошие руки? Вот сейчас серьезно, друзья мои, со всей ответственностью заявляю, что детское кресло – это вещь, во-первых, первой необходимости. Uh-huh. По правилам дорожного движения ты ребенка не повезешь. Uh-huh. И никаких вот «да ладно, я на руках подержу, тут ехать всего 2 минуты». Потому что это простая физика. Если машина затормозит, ты ребенка не удержишь при всем своем большом желании.
2: Ага, и это железное правило. Оно работает всегда и везде, и в вашей машине, и в такси. Если, например, заказываете Яндекс, то там есть специальный тариф, называется «детский». В нем под каждый возраст есть кресло. И люльки для совсем деток, и бустеры для малышей-школьников. Так что завтра, если повезете своих в школу на такси, не забудьте выбрать в приложении этот тариф и нажать кнопку «Детское кресло».
1: Я вот, кстати, порой натыкаюсь в сети, знаете, на ролики, вы тоже наверняка видели, где пассажиры вовсю спорят с водителями из-за отказа ехать без кресла. Ребят, это глупость, это большая глупость. Во-первых, обижаться на водителя вообще не стоит. Во-вторых, водитель отвечает за каждого человека в салоне. И конечно, вот в эту самую минуту он просто защищает жизнь вашего же ребенка. Ну и, конечно же, за нарушение ПДД ему прилетят огромные штрафы.
3: Да, вот. Все очевидно. Так что да. Слушайте, ну у нас кипит все здесь в чате.
1: Бурлит.
3: Бурлит вообще. Привет из Екатеринбурга. Добрый вечер, Иван, Юля, Александр. У нас в машине есть всегда русское радио.
2: Эй! Ура!
3: Дети. И 5-литровая вода. Ну и влажные салфетки. Ну и детские. Подожди, 5-литровая вода. Вот вы когда-нибудь пробовали пить воду из 5-литровой баклаги?
1: А детей напоить?
2: Зато не скучно.
3: В смысле не скучно?
1: Зато потому что русское радио есть.
2: Ну, конечно.
0: Вечер на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды. Да. Ира, ну это актуалочка это подъехала. Да. Потому что это сейчас да. У нас отключение воды повсюду.
2: В наш век нейросетей-то, конечно.
0: А, кстати, Полин, тебя включили воду?
3: Уже, конечно.
0: Все.
3: А что, не похоже?
2: Что, не слышишь?
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна? Русское радио.
5: Я сейчас смешной, небритый, пьяный на всех экранах.
4: Только любимое.
6: Прощай, мой любимый город.
4: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

0: Ламтис Офис Мак.
1: Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
6: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Окей. Поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Продолжаем разгонять осенний авитаминоз, друзья мои, своими активными действиями. Напоминаю тему для тех, кто только что завел мотор или, наоборот, заглушил. Где бы мы вас ни застали, что у вас всегда есть в автомобиле, кроме руля и сидений? Давайте шире смотреть на вещи, вот, господа, шире.
2: Дарья, город Чита. Ага. Привет, Русское радио, ребята, привет. У меня в автомобиле всегда теперь есть солонка с солью. Рассказываю. Ехали как-то с мужем с дачи, везли огурцы. Ну, я такая, огурец протираю, даю мужу, а он мне: дорогая, а нет ли у тебя соль с собой? Вот с тех пор солонка — постоянный автомобильный аксессуар.
3: Ну, вообще крутая жена 80-го уровня, у которой есть все на все случаи жизни.
1: А если поссориться с женой, а сзади дети, и надо же соль через плечо кидать, прям в лицо. Знаешь, пассажиры едут.
3: А у моей мамы всегда в машине есть тонометр. И вот мне хочется сказать, да, это Тимофей пишет. Тимофей, я вам рассказываю, каждая девчонка рано или поздно становится мамой, у которой есть тонометр. Такова жизнь. Это было печальное наблюдение. Елена Гольцева сообщает, есть лодка. Ну, так, чтобы едем, захотели — поплыли. Ну, чего бы нет, да?
2: Большая
3: резиновые
2: машина.
3: Перчатки, губка для мытья машины, это пишет другая. Собой. Елена, у нее, видимо, вот это вот ОКР, да, когда все помыть, все протереть. Из Саратова: у меня есть всегда кремушек для рук, конфетки. Божечки. И хорошее настроение. Кремушек. Это Аэлло.
1: Вообще, женщина на дороге куда опаснее, чем я предполагал.
2: Садишься в автомобиль, там кремушек.
1: Да ладно, садишься в автомобиль, там лодка резиновая. Да, вот это все.
2: Ребят, продолжим, во втором части эту тему обсуждать.
3: Обязательно.
2: Тема классная.
1: Возражений не имею.
2: Заходите в мессенджер Макс.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском. Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
6: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
7: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой – 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство заявили о равномерном распределении топлива в регионах. Потребности оценивают Минэнерго и нефтяные компании. Кроме этого, вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценами на независимых АЗС. Кабинет министров предлагает регионам заключать соглашение с владельцами таких заправок. Операторам связи разрешили запустить 5G. Государственная комиссия по радиочастотам решила, что компании «Большой четверки» смогут развернуть сети пятого поколения на LTE-частотах. Аукционы проводить не будут, пока можно использовать работающие зарубежные базовые станции. Со следующего года начнется поэтапный переход на отечественное оборудование. Минцифры говорят, что в городах с населением больше миллиона человек 5G появится в ближайшее время. В Министерстве труда заявили, что дни ежегодного отпуска во время беременности продолжают накапливаться. Этот период входит в стаж для начисления ежегодного оплачиваемого отдыха. Отмечается, что за время стандартного отпуска по беременности и родам 140 дней при официальном трудоустройстве накопится примерно 11 дней отпуска. Эти дни можно использовать сразу после родов, либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком. Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины по футболу. 39-летний спортсмен заявил, что такая мысль у него появилась сразу после поражения от испанцев в финале чемпионата мира. Добавил, что после смерти отца еще больше убедился в своем решении. За 19 лет в аргентинской сборной Месси забил 125 голов. Он стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. За свою карьеру вместе со сборной форвард стал чемпионом мира и победителем Олимпиады. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Месси завершил карьеру, Лионель.
3: Наконец-то, да.
4: Да. Все. А что это вы так радуетесь? Вы завидовали ему? Нет. Он же красавец.
2: Теперь защитники футбольные всего мира могут расслабиться, да. Попить пенного у барной стойки, выдохнуть. Криштиану Рональду так обрадовался, что забил 3 гола в собственной квартире в пустые ворота.
5: Коротко напомним, о чем мы с вами разговаривали в первом нашем части нашего шоу. Мы сегодня наводим генеральную уборку в своих автомобилях. Спрашиваем, что у вас необычного всегда в автомобиле имеется. Читаем ваши сообщения, от некоторых даже уши сворачиваются.
2: Да? Да что там уши, глаза. На лоб ползут. Косят.
4: А я думала, это твоя естественная ушная.
5: Вот смотри, раковина. Вот сообщение сейчас начну читать. А в моей машине всегда есть удочка и прикормка. А вдруг получится порыбачить. Подпись «Надежда», город Шахта, Ростовская область.
4: А, да, тут, кстати, еще было про удочки, что мы очень любим время на природе проводить, поэтому у нас набор удочка, палатка всегда с собой. Это Татьяна пишет. Танечка, молодец.
2: Ну вот женщины.
4: Ну круто.
2: Как можно на рыбалку поехать спонтанно? Рыбалка —
4: почему?
2: Это...
4: Почему?
2: Потому что это место... К посещению которого нужно задолго готовиться.
5: Сделать маникюр, макияж.
4: Только что стало душно.
2: Да нет, ну что это, поеду-ка я порыбачу. Это дилетантский подход к рыбалке, друзья мои. Вот. Татьяна пишет: здравствуйте, у меня круглый год в бардачке зимние перчатки, а под сиденьем зимняя щетка от снега. Муж ругается, что хлам вожу, но это не так. Вдруг зима, а я уже готова.
5: А вдруг зима в августе, да?
4: Да, она вдруг говорит: единственный хлам в моей машине этот, и... Ну, я бы так сказала.
5: Заходите, ребята, в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Опубликован пост с темой в комментариях. Отвечайте на вопрос, что необычного всегда есть в вашем автомобиле.
2: Да.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.

0: носить рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, 3-й этаж, и торговый центр Каскад, 2-й этаж.
1: ОАО РЖД предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
2: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
3: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
5: Это

только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое. На русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Мама дорогая, чего только нет в ваших автомобилях, дорогие наши любимые слушатели. Вот читаем сообщение. Елена пишет. Ребятки, привет. У меня дочь уникальная девушка. У нее в машине, помимо ложек и вилок, как сказал Иван, всегда присутствует спальник и матрас. А еще мини-велосипед.
2: И чайный сервиз.
1: Ну, покататься. Вдруг захочется покататься. Вот так вот.
3: Хорошо с такой девушкой познакомиться. Хорошо. Она всегда готова в дорогу. Понимаешь, что с утра не надо с ней долгий разговор вести.
2: Она паркуется возле твоего дома и говорит, я прибыла с приданным, и все нормально.
3: Так подожди, если у нее спальный мешок, она пусть там и ночует. На велике еще можете куда? Велосипед тоже?
1: Сгонять, да, на велосипеде.
3: Макзик пусть гоняет.
1: За кофе.
2: Вот, а еще, что? Вот Елена пишет, у нас в автомобиле всегда есть, та-дам, водитель, вот, а вы говорите, что у девчонок логики нет, а она есть. Владимир сообщает, перцовый баллончик, обезболивающие таблетки, таблетки от изжоги, салфетки полюбленные. По-любому есть и тряпочка, есть. Вот сразу вспоминается Юлия, перцовый баллончик, когда я думала его приобрести. Тут же все начали надо мной смеяться, говорить, ну да, это будет так, что тебя останавливает подозрительный тип в темном переулке и говорит, руки вверх, ваша песенка спета. А ты такая, минуточку, сейчас, ныряешь в сумку и достаешь прошлогоднюю курицу,
1: корзина,
2: салфетки.
1: Картина,
2: да.
1: Картонка, собачонка.
2: Все круто.
3: Мужик уже уснул, так уже. Типа, ты скоро, я уже могу приступить вообще к своим маньячным. Друзья, Натали пишет. Добрый вечер, ребята. У нас в нашей девяточке всегда находятся пакеты, нож и перчатки.
1: Класс!
2: Господи.
1: На охоту
2: семейный
1: ходят.
2: Семейный подряд.
3: Потому что мы грибы очень любим собирать.
1: Мы так и поняли.
3: Слушайте, вы это поняли. А гаишник, майор Сыроежкин, что у вас в багажнике? И он такой раз светит багажник, видит этот хоррор, а ты ему, мы очень любим собирать сыроежки. Хочешь, и тебя соберем.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Получайте двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
1: Двойные бонусы, двойная выгода на ЗЭС-Татнефть.
2: Акция действует на все товары кафе и магазины, реализуемые на ЗЭС-Татнефть, за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
2: Что всегда у вас есть в автомобиле? Колитесь, друзья мои, только без банальщины. Да, вскрывайте свои бардачки, заглядывайте в багажники. Удивите нас и заодно и самую крупную в мире радиоаудиторию.
3: Да, вот Виктория из Переославля-Залесского нас удивляет. Добрый вечер, ребята. У меня в машине всегда есть одноразовые стаканчики, кофе, чайник и вода. Теплая кофта и тапочки одноразовые.
4: Ух ты.
3: Хороший набор.
2: Ну, надо еще продолжать. Камин, плед.
4: Да, собака.
2: Просто

0: Слушай, а зачем одноразовые тапочки? Ладно, щетка одноразовая, я понимаю, зубная.
1: А чайник-то какой, электрический?
0: А, ну полностью в машине, чтобы облачиться перед сном, и тапочки надеть, разуться и уснуть. Да, наверное.
1: Ну, Марина из Москвы сообщает: шапка, варежки, теплая кофта, круглый год катаются со мной. Еще есть пилочка для ногтей и ножнички. Марина смотрит за своими ручками. То есть она так хоба на пальчики, хоба на дорогу. И все нормально.
2: Ну и чтобы уж закрыть вас, это самый еще вот Иван, мужчина. То есть тут девочки, значит, понятно, да, что возят. Да. Мужчины, привет, у меня в машине мангал, решетка, горелка, шуруповерт, удочка, пакет с пакетами, плед, зонт, отдельные тапочки. Сука, может, какой-то новый тренд тапочки, наверное, в машине? Может, вы что-то пропустили, как с X7, я не знаю. Для жены кусачки, пилочка и несколько пар очков под разные наряды. В чем прикол? В чем прикол, друзья?
0: Дом на колесах.
2: Нет, ну ладно, зачем тапочки на пикнике? Ты стоишь посреди тайги, кругом эти комары размером с воробья, а ты, понимаешь, в тапочках.
0: Или босиком по свежей траве.
2: А больше всего меня восхищает жена. Она такая: застреваете в глухой пробке? Она говорит: дорогой, пейзаж... Не-не, там же очки под каждый наряд. Дорогой, там пейзаж стал за окном чуть более депрессивным. Поменяй-ка я очки, вот.
3: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Удочки, купальники, калоши, портрет легких, флюорография. Чего только мы не находим в наших автомобилях. У нас такая тема сегодня. Что необычного есть в вашем авто?
2: Напоминает старый КВНовский мемас, что лежит в сумке у Жанны Агузаровой.
1: Да, при обыске квартиры Жанны Агузаровой. О, душа гуся.
2: Ты еще и помнишь наизусть.
3: Я помню. Записочки от детей. Мам, я тебя люблю. Это Марина пишет из Москвы. Ну как без этого ехать? Это же уверенность вселяет, когда вокруг вот такие, как Александр, вжи-вжи-у начинают ехать. Да.
1: Ага, у Илья из Москвы, у меня в автомобиле всегда лежит столик для перекуса, который в нужный момент крепится к рулю и создает кайфовую обстановку. Даже фотографию прислал Илья, да, действительно классная штука.
2: Это самолет такой. Особенно, да, насколько она классная, действительно понимаешь, после посещения какого-нибудь, ну, этого фастфудного этого дела, столики должны быть у всех, друзья мои. Кстати, на тему еды в машине. Здравствуйте, у меня в машине и жены, пишет Юрий, надеюсь, серьезно, всегда лежит противогаз. Так сказать, на всякий случай. Но, возможно, Юрий шутит, потому что он понимает общую тональность нашей программы. Противогаз, но, возможно, или жена, или Юрий просто плохо готовят. Плохо умеют готовить. И выясняется это уже в машине минут через 15 после того, как они туда погрузились.
3: Я думаю, на самом деле все обстоит иначе. Просто у кого-то здоровое чувство юмора. Представь, останавливает тебя сотрудник дорожной полиции, а ты хоба, противогаз. В общем, смотрите на фото в паспорте. Да.
2: Или здоровое чувство юмора, или нездоровые желудки.
3: Ну да, купальник, загранпаспорт и еще фото. Это Елена пишет.
1: Фото?
3: Да,
2: не
3: фото,
2: замужем.
3: Ну, конечно. Конечно,
2: не в поисках,
3: Наши девчонки
2: девушка.
3: Самые предусмотрительные. У них всегда с собой горящий изба и конь.
1: А вот у Евгении из Новосибирска, эта девушка, у нее всегда в машине упаковка бахил, потому что в школу к ребенку без бахил не пускают.
3: Вот это правильно,
2: То есть ученики младших классов на коленях провозят с собой полтонны этих самых грязи и микробов, в рюкзаках прут живых хомяков, а взрослым без бахил в школу нельзя. Где логика?
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.

0: видео.
1: 12+.
2: Да что?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Нужно ли пить витамин D, если твоя жена солнышко? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Что у вас всегда есть в автомобиле? Вот какой простой вопрос мы задали, но мы не ожидали, что вы все маньяки. Что угодно.
2: Ну, смотрите, это правда. Вот у Ирины...
1: Давай.
2: Точно, у Марины. Ребятки, привет. У меня в машине 3 года лежит микроволновая печь. Швабра, швабра и моющие средства. Вот какая, ладно, швабра и моющие средства. Ну ладно. Допустим, помыть полы в машине. А печка микроволновая.
3: Приготовьте. Она еще не определилась, где живет.
2: Она как еще работает? Со своим.
3: Конечно.
2: Вот, приедет, помоет, уберет и накормит, разогреет.
3: А еще вот говорят, девчонки пауков боятся, а Елена точно не боится. В моем авто постоянно есть какая-то живность. Сейчас это паук Игнат. Откуда он, непонятно, но каждый раз выходит на лобовое стекло с приветственным танцем. Елена пишет из Чебоксар. Елена, сразу вспоминается мем из Всемирной паутины по поводу того, что, скажите, это ваша муха или можно ее выпустить? Нет, оставьте, это Анатолий, он едет в Пулково.
1: Подождите, с чего вы взяли? Если какой-то, вдруг это один паук Игнат, вдруг это его старший или младший брат?
3: Паук колония.
1: Паук Семен, понимаете?
2: А он переедет в вашу квартиру, а потом выселит вас оттуда.
1: А все, она дала пауку имя уже. Все, с ним надо строить отношения.
2: Конечно.
1: И вот это сообщение, которое не перешибешь ничем. Сергей пишет: добрейшего вечерочка. У меня в авто лежат чистые носки. Ура. Сергей. Мой комментарий. Знаете, друзья мои, если в нас, как мужчина мужчине, если где-то в машине лежат чистые носки, то где-то наверняка лежат и грязные. И вот они сейчас там уже превратились в небольшой этот химический снаряд.
2: На такой прекрасной ноте. Ребят, спасибо вам большое за ваши классные сообщения, классные истории. Нам все понравилось. Не все, может быть, успели прочитать, но время всего 2 часа. Завтра встретимся вновь здесь в 18:00.
3: А я остаюсь с вами,
2: да,
3: кстати.
2: Да, Юлю оставляю.
1: Ты-то да. Ну,
3: ребята, пока.
1: Пока. И не забывайте вытряхивать лишний мусор из своих автомобилей и из головы заодно.
2: Пока.
1: Конец связи.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
5: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы, цари, народ простой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде восстановили утраченные элементы памятника Константину Батюшкову. Восстановлением объекта культуры занимались специалисты МАУК-парки Вологды. Работы опирались на сохранившиеся эскизы памятника. Утраченные в 1990-х годах детали были восстановлены по дизайн-макету. В прошлом году в областной столице был завершен масштабный ремонт Кремлевской площади. Благоустройство прошло при поддержке компании «Фосагра». На площади установили декоративные чугунные люки с символикой региона, а также появились новые объекты. Барельеф памятника участникам Октябрьской революции и Гражданской войны готовят к реставрации в Вологде. Фрагменты барельефа монумента перенесли в специальное место, где они будут находиться до начала реставрационных работ. Затем их передадут на реставрацию, которая будет включать в себя снятие краски, накопившейся за десятилетия, и заполнение трещин. В парке 50-летия Октября будет сформировано новое основание, на которое установят облицовку. На площади революции вместо памятника при поддержке бизнеса установят фонтан. Работы приурочены к юбилею Вологды в следующем году. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: хорошо.
1: На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Думаю, что коллеги сегодня уже не раз шутили о том, что в августе воздух какой-то тревожный и пахнет чем-то, кажется, летом, которое прошло впустую. Ну что, я думаю, что на самом деле в воздухе пахнет страданиями, потому как школьники уже готовы усесться за парты, а родители приготовили ремни и валерьянку. Ну, последнего вы не слышали, потому как я уверена, в вашей семье у родителей железобетонные нервы, а дети все как на подбор, умнички и отличники. Но если этого пока не произошло, ну что, нам с вами есть к чему стремиться, и новый сезон, я уверена, оправдает ваши самые смелые ожидания. Во всяком случае, если это музыкальные чаяния, абсолютно точно воплотится в жизнь здесь, на русском.

она... В то время, как она только хотела бы жить на Манхэттене. Это я сейчас про героиню песню группы «Бандерас». Он на Манхэттене уже живет. А еще периодически, ну, когда скучно бывает, начинает играть то «Железного человека», то «Шерлока Холмса», то, в общем, какого-то другого супергероя. А еще его лицо, наверное, самое популярное в преддверии нового осеннего сезона. Это я, конечно, про Роберта Дауни-младшего говорю, потому как вот эта физиономия с закачанными глазами и с невероятно печальным выражением, который вроде бы как бы дает надежду на то, что все не так плохо, мол, ничего, приятель, переживем, справимся, прорвемся. А с другой стороны, ух, не знаю, нужна ли такая популярность. Марфа подхватывает музыкальную эстафету на русском «Забери меня». И это крик души многих, кто хочет остаться в лете.

Красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять тебя.

Ну, мы поклонники Мота, или замурашенные, как нас часто называют сам исполнитель. Действительно, эту песню слушаем с особенным трепетом, потому как о ней, в ней о главном чувстве, о любви поется. И примечательно, что Мот тот самый родитель, я думаю, что избранный, пожалуй, кто не покрывается мурашками и не трясется в преддверии нового учебного года, потому как его сын Соломон чрезвычайно организованный товарищ. И больше всего на свете этот парень любит, вы не поверите, сейчас начнете зеленеть от зависти, так же, как и я, читать. Причем предпочтение у парня весьма оригинальное. Он любит читать детективы. И Мот даже признался, что просыпается по утрам и думает, а где мой ребенок? А тут бамс, обнаруживает его в глубоком кресле с книгой в руках. Вот такая пастораль. Ну что, остается только позавидовать, друзья мои. Я надеюсь, что наши чудные чада в 26-м и 27-м учебных годах покажут себя молодцами.

0: на русском радио «Ближе к телу».
1: Ближе к телу.
0: Рубрика выходит при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
2: Всем привет! У микрофона Лена Журавлева. В бесконечной рабочей суете мы часто откладываем заботу о себе на потом. Но наше тело – это не машина, которую можно починить в любой момент. И лучший способ проявить к нему уважение и любовь, а заодно убедиться, что с вами все в порядке – это вовремя пройти диспансеризацию. Тем более это совершенно бесплатно. Правила просты. Проходить масштабный чекап с 18 до 39 лет раз в 3 года. Ну а после 39 уже ежегодно. И никаких сложностей. Берем паспорт, медицинский полис и направляемся в поликлинику по месту прикрепления. А записаться можно в один клик через госуслуги. А теперь к самому приятному, к законному выходному. Да-да, вас обязаны отпустить с работы для прохождения диспансеризации, к тому же с сохранением зарплаты. Если вам еще нет 40, такой официальный день для здоровья положен раз в 3 года. После 40 – каждый год. А предпенсионерам и работающим пенсионерам дают 2 дня ежегодно. Так что пишем заявление, согласовываем дату с работодателем и идем проверять организм. Кстати, такая возможность доступна по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». И это уже отличный и актуальный тренд. Только за первое полугодие этого года диспансеризацию и профосмотры прошли более 52 миллионов россиян. Давайте не отставать, найдите время для себя и будьте ближе к своему телу. Хорошего вам дня и до встречи в эфире!

сейчас в эфире любимого русского был еще один отец, кому предстоит, с определенными нервными затратами отправить детей в школу. И, по-моему, самые счастливые, те, у кого давно все хорошо, это родители детей, скажем так, 20+, потому как эти дети уже не мешают спать по ночам, но в то же время в школу их собирать уже не нужно. И вот это праздник, учитывая, что моему чудному чаду 14 миновало, ух, у нас 8 класс во всей красе. В общем, дорогие мои, я надеюсь, что этот день мы с вами переживем, и весь последующий учебный год пройдет легко и максимально комфортно, ну, насколько это вообще возможно. Мы здесь на русском обещаем поддерживать вас в том числе теплыми воспоминаниями о жарком лете, которое почти ушло.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Техно-Парковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Ремонт в квартире – лучший способ узнать, сколько неприличных слов знает твоя интеллигентная жена. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот так и хочется сказать. А все же так хорошо было, так классно отдыхали. Такое обжигающее, такое теплое, такое нежное, ласковое. Музыкальное было лето, и тут бамс! Упал метеорит в нашу тихую зависть и говорит: все, ребят, заканчивайте. Давайте-ка в работу впрягаемся по полной программе и начинаем жить активной жизнью. Все-таки осень, она нас с вами подхлестывает, хоть она и унылая пора очарования. Но это все было раньше, сейчас уже так не работает. В общем, я надеюсь, что все мы будем так же космически прекрасны, как Юлия Михальчик, и сохраним веру в то, что завтра будет лучше, чем вчера. Сергей Лазарев подхватывает музыкальную эстафету здесь, на русском. До окончания этого часа Максим и тестостерон для вас. Доброго вечера.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17, ночью до плюс 13. Завтра также ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 23 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство одобрило временную продажу топлива Евро-2, Евро-3 и Евро-4 на АЗС. Минэнерго заявили, что такое постановление приняли в Кабинете министров. Разрешение будет действовать с сентября и до июля следующего года. В середине августа на Петербургской бирже запустили торги бензином экологических стандартов ниже Евро-5. До этого такие марки топлива НПЗ могли поставлять только по внутренним контрактам. Банки и микрофинансовые организации теперь будут передавать приставам информацию о взыскании долгов. Газета «Ведомости» пишет, что первый отчет должен направить в апреле следующего года. Ранее Федеральная служба судебных приставов стала надзорным органом для участников финансового рынка. В специальный реестр попадают компании, которые самостоятельно работают по возврату долгов. Если банка нет в списке, то он не может напрямую контактировать с должниками. Росстандарт разработал новый ГОСТ для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Парламентская газета пишет, что документ рассчитан прежде всего на производителей и продавцов такого транспорта. Теперь элементы управления аппаратурой в электросамокате будут скрыты от пользователя. Допускается установка разных навигационных систем, а не только ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме этого, электросамокатам будут присваивать уникальные 16-значные коды. Большинство, 60% опрошенных россиян, хотели бы вернуть летние каникулы во взрослую жизнь. Как пишет афиша Daily, 16% респондентов желают уходить домой сразу после завершения всех дел, а 14% не против жить по четкому расписанию. Треть участников исследования скучает по общению с одноклассниками и друзьями, а по переменам и свободному времени после школы ностальгируют 17%. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: не для всех, оказывается, осень – это резиновые сапожки и печалька вместе с поистине по-питерски эстетичным сиденьем на подоконнике с книгой. Для некоторых это очень даже предчувствие праздника, причем не простого, а золотого. Через полтора месяца, если быть точным, 15 октября, Николай Викторович Басков, сия российской эстрады, отметит день рождения, причем 50-й по счету, только это большой секрет, ну как будто бы. Ну то есть все об этом знают, но никто об этом не говорит, потому что Николай всегда прекрасен, выглядит просто превосходно, и да-да, конечно, юбилейные концерты там намечаются и всякое такое. Думаю, что будет, как всегда, весело, празднично, очень музыкально и очень голосисто. Если вам сегодня поется, значит, ваш ребенок завтра не идет в школу. Или идет, но вы относитесь к этому легкомысленно, примерно так же, как я. Вот посмотрите, сын мой завтра собирается учиться, а я где? Правильно, здесь, с вами, слушаю музыку на русском и совершенно не парюсь по поводу того, что осень, печаль, 3 часа до окончания лета по московскому времени, ну и так далее, и так далее. Друзья мои, давайте-ка договоримся так, что в компании любимого русского каждый сезон, каждое время года по-настоящему классное. Если никогда не пробовали, ну, вот эти переходы осуществлять, то давайте, сегодня, по-моему, подходящий день.
1: Все будет.

0: Ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее.

0: что касается красавицы Деми Мур, недавно видела во всемирной фото ее с дня свадьбы одной из ее дочек, и могу вам сказать, выглядит она потрясающе, великолепно просто. Вот эта форма, вот эта прическа, вот это стиль. Можно только поаплодировать. Впрочем, я уверена, что на наших российских просторах красавиц гораздо больше, чем на каком-нибудь там Манхэттене. Хотя, если честно, немного завидую тому, какая температура воздуха у них установилась. Комфортный плюс 27-28. У них лето продолжается, а у нас, судя по всему, осень вступит в свои права. И, как говорят столичные синоптики, у нас с вами будет такое неоднозначное бабье лето, скорее девичье. Потому как погода, равно как и настроение у девчонок, будет меняться постоянно. То прохладно, то тепло. Но климатическую норму держим, а значит, все в порядке.
1: Новая песня на русском.
2: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские перцы. Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное Вау. Утреннее шоу «Странные русские перцы» здесь на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов.
1: Доброе утро. Главное
2: хорошо
1: про бороды.
2: Сказал.
1: Хорошо, что у меня нету.
2: Да?
1: Я прям перепугалась.
2: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Скриншот был хороший.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город

0: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска «внимательный», две полоски «невнимательный». Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Также не обещай, что завтра принесешь домашнее задание. И не говори мне ничего, Иванов. Тишина должна быть на уроке, звонок для учителя, ну и так далее, и так далее. Годы идут, но ничегошеньки не меняются. Мы все те же дети. Я вот, например, не так давно свою учительницу встретила. И знаете, какой-то трепет вдруг образовался. Как-то почувствовала себя все той же первоклашкой, которая сидит и смертельно боится. А чего боится-то? Вроде бы женщина приятная. И кажется, процесс обучения совсем несложный. В общем, дорогие мои дети, если спать еще не отправились, я уверена, будут сплошные пятерки, а учителя будут исключительно милы и покладисты по отношению к вам. Все будет хорошо, держитесь. Команда «Русского», как всегда, вместе с вами.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем не

0: Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: видео.
1: 12+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Ночью не мог уснуть, под окном орали песни. А я их все знал и подпевал. Рекламная служба Русского радио 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.
5: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

Ох, дорогие мои, хотела бы вам сейчас по-французски что-нибудь сказать, но нет. Про любовь и про прочие приятности будем говорить на родном русском, причем весь следующий час без перерыва. Привет, ваше признание и пожелание здесь, на русском, в рамках стола заказов. Прерываться будем только на любимые песни. Ну, а по поводу того, что у вашей покорной не всегда с другими языками складывается благополучно, так это потому, что я в школе не очень хорошо учился. Представьте себе. Учение, как известно, свет, а не учение чуть свет и на работу. В общем, я надеюсь, что наши с вами дети будут делать правильный выбор, станут изучать языки, культуры, историю родной страны, конечно, но в перерывах между этим будут слушаться, будут нас с вами радовать, будут по дому помогать. В общем, скрестили пальцы и будем надеяться на то, что все наши мечты сбудутся.

0: Русское радио стало еще лучше. Много музыки. Наполовину я обернулась птицей. Только лучше.
1: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
2: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. СМИ узнали, что импорт бензина из Белоруссии в Россию достиг предела возможностей белорусских НПЗ. Кроме этого, как пишет газета «Коммерсант», в августе продажи белорусского бензина на российской бирже сократились примерно в 4 раза по сравнению с июлем. Теперь, по данным издания, импорт топлива можно увеличить лишь за счет морских поставок из стран дальнего зарубежья. Ранее сегодня правительство разрешило продавать на АЗС бензин экологического стандарта ниже Евро-5. Федеральная антимонопольная служба утвердила максимальный сбор за возврат железнодорожных билетов. Это 10% от стоимости проездного. Перевозчики, в том числе российские железные дороги, могут установить размер сбора ниже этого значения. Ранее в РЖД заявили, что это позволит предложить пассажирам больше мест для планирования поездок, особенно в периоды высокого спроса. За прошлый год граждане вернули четверть билетов. Таиланд вдвое сократит срок безвизового пребывания туристов с 15 сентября. Без визы можно будет находиться в стране 30 дней. Правило коснется граждан свыше 90 государств, в том числе России. Причем срок безвизового пребывания в Таиланде можно продлить еще на 30 дней. Но надо будет заплатить почти $60. Это около 5000 рублей. В прошлом году Таиланд посетили около 2 миллионов российских туристов. Каждый третий школьник хочет ходить в новый кружок или секцию с началом учебного года. Как пишет ТАСС, среди самых популярных направлений – плавание, творческие занятия и программирование. Кроме этого, дети активно изучают иностранные языки, играют в шахматы, посещают спортивные секции. Оказалось, что четверть школьников уже определились, чем будут заниматься. Еще 11% лишь рассматривают такую возможность. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ох, дорогие мои, что, кажется, у нас с вами завершающий стол заказов, завершающий для лета с пометкой 2026. Только что эта мысль меня посетила и как-то нерадостно стало, но всего лишь на одно мгновение, потому как посмотрела мессенджеры наши и поняла, что вы по-прежнему со мной создаете атмосферу тепла и радости. 916-003-105,7. Кроме этого, сообщество русского ВКонтакте, в Одноклассниках, все к вашим услугам. Какие же вы замечательные солнечные товарищи. Танюша Бурякова пишет: спешу с сибирским приветом к любимому русскому радио и моей любимой сестричке Ленке Пенке. У нее сегодня особенный праздник. Коралловая свадьба с мужем Антоном. А вот сейчас, внимание, 35 лет назад Антон покорил Лену своим мотоциклом. И с тех пор они вместе. У них крепкая семья, 4 сыночка, лапочка, дочка. Желаю им счастья и долгих лет жизни. Дорогая Танечка Бурякова, как же прекрасно вы пишете. Ваше сообщение просто меня невероятно порадовало. Спасибо за то, что рассказали вот такую счастливую и очень красивую историю. Ну что, Антон, прекрасная Елена, я вам желаю вместе прожить еще как минимум раз 100 по столько же. Берегите друг друга и будьте достойным примером для всех, кто рядом.
3: Все будет

0: Ну что, пусть рядом с вами не будет вот таких душных, скучных. И вообще осенью, по-моему, нужна специальная компания. Особенно теплые, позитивные люди, если таковых в окружении нет, знаете, что делать. К нам сюда на Русское как можно скорее. Хочу передать привет самому прекрасному на свете другу Мишке, а еще Олежке большой привет. Они, друзья, просто прекрасные. За дружбу, за прекрасных коллег, за то, что вы рядом. Большое спасибо. С последним днем лета, уже уходящим, и хорошего вечера. Это Анечка пишет. Анют, вам тоже большой привет. Очень рада, что вы вместе со мной. Текс, Юля из Липецка, большой привет. Привет маме, которую зовут Назима. Лето 2026 провели просто отлично. А также поздравляю Амину с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, удачи в работе. Обязательно встретить свою вторую половинку. Это пишет Маляка. Маляка, рассказывайте, а на фото это вы или кто-то из ваших друзей? Потому как фото просто огонь.
1: Реклама. В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу, мне не по карману.
2: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
4: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. А все сразу, мне и не по карману.
5: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
7: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды «Дейл» школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортформа, рубашки, обувь, рюкзаки. «Дейл» ярко, «Дейл» дерзко. Отдел подростковой одежды «Дейл». Торговый центр «Кита», третий этаж, и торговый центр «Каскад», второй этаж.
8: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: если станет грустно. Петь я вам, конечно, не стану, но обещаю сделать погромче ваши любимые песни, и все у нас с вами будет хорошо. И осенью, и зимой, и даже в ноябре, страшно сказать, когда не осень и не зима, а так что-то среднее, слякоть и ранние сумерки. Здесь на русском всегда солнечно, всегда плюс 25. Присоединяйтесь. Михаил Владимирский пишет, спасибо за позитив. Анне Геннадьевне большой привет. Спасибо за помощь и поддержку. Спасибо, любимая русская. Михаил, доброго вечерка. Всего самого-самого. С окончанием лета нас поздравляет Людмила Агафонова-Белецкая. Всем желает хорошего настроения. Всей команде русского большой привет. Обнимаю всех вас крепко. Навеки ваша Людмила. Люд, какое счастье, что вы всегда наши. Это действительно здорово, нам просто повезло. Павел Кучеров пишет, сегодня есть один очень романтичный праздник, день шелеста травы. Как же замечательно, когда ты на природе и рядом вот этот шелест при малейшем дуновении ветра. А романтический привет всем слушателям, всем друзьям, приятного вечера. Дорогой Павел, огромное спасибо и вам прекрасного вечерка.
1: Стол заказов на русском радио. Не уходи.

0: 12+.
1: Для того и две половинки, чтобы сидеть на двух стульях. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499. Выбираю наши встречи.

Да уж, действительно, хит без срока давности Ирины Дубцова только что здесь, на русском. Мария Святославовна пишет, что поздравляю с наступающим 1 сентября сыночка Калачева Артема. Желаю легкой учебы, больших побед и достижений. Ты уже совсем взрослый, 6 класс. Иху! А пусть школьные годы приносят тебе побольше позитива, приятных впечатлений, ну и, конечно, знаний. Мы всегда рядом, поможем и поддержим в любой ситуации. Мама, папа, ну и, конечно, бабушка с дедушкой подписались. Любимому радио большой привет. Экс, еще. Аня нам пишет, передаю привет сыну Андрюше. И поздравляю с началом учебного года. Успехов, терпения. Люблю тебя, мое солнышко. А дочке Арине от папы большой привет. Доставлено. Еще Наталья нам пишет, большой привет моим друзьям. От Натальи из Камышина. Саша Старченко, я тебя люблю и хороших тебе выходных. Ну, вообще круто, конечно, когда у кого-то рабочие, а у тебя выходные. Чувствуешь себя по-настоящему избранным человеком. Надежда М. передает большой привет подруге Голубевой Наталье. У нее заканчивается отпуск. Не грусти, скоро бабье лето. Отдохнем на даче. На даче, господи. А, Ивановская область, Лежнев на связи. Татьяна пишет. Привет, Юлечка, Танечка, здравствуйте. Передаю большой привет родным, близким, друзьям. Всем желаю добра и счастья. Маленькую племянницу Еву поздравляю с прошедшим днем рождения. Хоть и с прошедшим, но от души. Расти умной, красивой девочкой, будь здоровой и счастливой, и пусть все у тебя будет хорошо. А еще большой привет племянникам Вере и Диме. Всех люблю. Спасибо большое, прекрасного эфира. Это дивная Татьяна Балашиха на связи.

Дорогие мои, как же чудесно, что все вы рядом. Многих из вас я никогда не видела, и, может быть, мы даже никогда не встретимся. Но, тем не менее, есть ощущение общности, интересов и большого совместного счастья здесь, на русском. От Эрнеста всем большой привет. Хочу пожелать всем спокойного и теплого вечера, а также передаю привет любимой Настюше. Принимается доброго вечерка. Ох, какое дивное фото. Прекрасный собой черный лабрадор от Дэна. А мы с Холей передаем привет всем слушателям. Сегодня ездили в Швейцарию 500 км туда-обратно. Ну, действительно, сущая ерунда. Теперь можно и отдохнуть, дорогой Дэн, вам и вашему четвероногому другу большой привет. Я, кстати, не знала, что у вас такая дивная собаченция. А присылайте еще фото. Обожаю собак. Ну, кошек, впрочем, тоже. А из полуночного автобуса из Сыктывкара большой привет. Это Александр. Я, как всегда, на работе. Наслаждаюсь эфиром любимого радио. Александр, огромное спасибо. Спасибо за прекрасное лето, за то прекрасное настроение, что дарите легкого эфира бабьего лета. И пусть эта осень будет ярче лета, пусть будет полна улыбок. И да, еще сегодня день любви к животным. А если у вас есть питомец, не забудьте его угостить вкусняшкой. С любовью, пишет Александр из Сыктывкара. Александр, вы прекрасны. Малике я передаю большой привет. Малика, фото действительно огонь. И как же я рада, что у нас, у команды русского, вот такие очаровательные слушательницы.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Любишь кататься? Люби и катайся! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну что, дорогие мои, завершающий аккорд стола заказов. Иван Лебедев нам пишет. Ваня, здравствуйте. Сегодня особенный день. Прощаемся с летом, открываем двери осени. Большой солнечный привет друзьям. Пусть в жизни будет как можно больше радостных дней, уюта и настоящих чудес. Разделяю, поддерживаю. Егор Полухин делится радостью. Всем хорошего вечера. Завтра у меня важный день. 1 сентября, первый курс в университете. Надеюсь, все пройдет отлично. Надеюсь, смогу найти новых классных друзей. Егор, я в вас верю, ну и как всегда жду с подробным рассказом о том, как у вас там, что интересного. Пишет нам Галина. Хочу с днем рождения поздравить свою обаятельную, красивую, умную, добрую, чудесную крестницу Баталкину Ольгу. Ольчка, дорогая, мира, любви, здоровья, счастья, творческих успехов. Обожаю. Артем Белов пишет. Хочу передать привет любимой жене Лене. Она сейчас рядом, гладит одежду. Хочу украсить немного это занятие. Ох, дорогой Артем, спасибо вам за такое чуткое восприятие. А у нас в городе часто выключают свет, но я хочу своей любимой пожелать, чтобы свет всегда горел в наших сердцах. Я ее очень люблю. Муж Артем пишет. Ну что, дорогой Артем, прекрасная Елена, вам долгих и счастливых совместных лет. Всего наилучшего.
1: Стол заказов Русского радио. Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама.
1: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
2: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
3: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70-72-82. Что слушает страна? Любимое на русском. А я...

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство разрешило предъявлять QR-коды вместо бумажных водительских прав и свидетельства о регистрации транспорта. Как уточнили в Минцифры, документы можно будет показать инспекторам ГИБДД через мессенджер Макс. Такой функционал уже есть в приложении госуслуги авто. Изначально в виде QR-кода были только СТС, а потом в электронный вид перевели и права. Бизнес попросил распространить налоговые льготы на Озон и его продавцов из-за атак беспилотников. Газета «Ведомости» пишет, что объединение «Опора России» направило обращение премьеру Михаилу Мишустину. Там объяснили, что убытки платформы его партнеров негативно сказываются на конечных потребителях. Ранее власти ввели меры поддержки для пострадавших продавцов Wildberries. В частности, они получат годовую отсрочку на уплату налога на прибыль и НДС. Герой России, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин считает, что важно обеспечить достойную жизнь каждому пожилому человеку в России. По его словам, граждане добросовестно трудились, развивали нашу страну, прошли нелегкие годы. Настало время проявлять заботу о них. Среди ключевых мер поддержки людей пенсионного возраста Головин назвал адаптацию городской среды под нужды старшего поколения, доступность медпомощи на дому, а также расширение возможностей для культурного досуга в рамках программ «Активное долголетие». «Человек-паук. Новый день» стал третьим самым кассовым фильмом в истории кинематографа. За три недели мирового проката лента собрала свыше $2 миллиардов. Лидерами в этом рейтинге по-прежнему остаются первая часть «Аватара» и «Мстители. Финал». Неизвестно, какую сумму новый «Человек-паук» собрал в Россию. У фильма нет официального правообладателя, а зрителям его показывали под видом короткометражного проекта. На этом пока все. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: На самом деле, к осени не помешала бы подборка хороших фильмов, потому как то время, которое мы с вами проводили где-то на пикниках, на дачах или, может быть, просто прогуливаясь по ближайшему парку, теперь придется сидеть дома под пледом. Но это еще не скоро. Говорят, что сентябрь — это вторая, нет, даже, наверное, четвертая серия настоящего лета, поэтому не откладываем в долгий ящик те планы, которые есть. Хотите кататься на велосипеде — катайтесь. Хотите играть во фрисби — играйте. Хотите гулять — гуляйте. Влюбляйтесь, слушайте любимые песни здесь, на русском. Ну, а я, Юлия Калинина, и в новом сезоне буду вместе с вами. Обещаю.

надеюсь, что этот вечер ваши самые смелые ожидания оправдывает. Кто хочет потанцевать, тот танцует. Кто хочет петь, поет. Кто-то собирает детей в школу, а кто-то готовится ко сну. Главное, проводите время с удовольствием в компании любимого русского. Знаете, есть у меня ощущение, смотрю вот сейчас на часы, как будто новогодняя ночь наступает. И вот-вот начнется заветный отсчет. 1, 2, 3 и так далее. Ну, недаром наши с вами предки именно 1 сентября отмечали Новый год. Лето и чили прямо сейчас в эфире русского. Приятные воспоминания, куда без них. Лето.

0: дорогие мои, как же хочется, чтобы если мы с вами ошибались на чей-то счет, то были бы это ошибки со знаком плюс. Иногда смотришь на парня и думаешь, ну такой серый, неказистый, в общем, не очень-то даже интересный на первый взгляд. А копнешь чуть глубже, а там, о, такие глубины, о которых даже мечтать не приходится. И душа тонкая, и чувство юмора превосходное, но уж музыкальный вкус выше всяких похвал. Для меня, например, это имеет колоссальное значение. Я надеюсь, что рядом с вами находится как раз-таки такой, тот самый, который делает вас счастливыми. Это я, конечно, сейчас к девчонкам обращаюсь. Ну а вы, молодые люди, несмотря на то, что осень вроде бы не пора любви и не пора надежды, сделайте свою жизнь максимально романтичной. Я уверена, подруга ваша будет бесконечно счастлива рядом с вами.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Ночь.

Да, дорогие мои, песня у нас как раз под окончание одного сезона и встречу нового. Ведь когда что-то заканчивается, все равно есть легкое ощущение грусти. И пусть ты точно знаешь, что вот завтра с утра пораньше начнется новая интересная глава, но все равно есть такая ностальгия. В общем, я надеюсь, что это лето с пометкой 2026 в вашей памяти останется как яркое, солнечное и интересное. Лето, которое вы провели в компании любимых ведущих здесь, на Русском радио. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Нежданных гостей не бывает. Бывают хозяева, которые потеряли бдительность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: дорогие мои, лето заканчивается, мой эфир заканчивается, но ведь что-то и начинается. Начинается эфир моего коллеги Миши Набокова. Миш, привет.
1: Да, Юлечка, привет. Такой страшной песней начинается наш сентябрь, скажем так.
0: А почему страшный?
1: Ну, не знаю, такая атмосфера. Ну, лично у меня такие, может, ассоциации напугал меня. Вообще, после такой песни я хочу... хочется вообще предупредить всех парней. Ребята, если прям вот на первом же свидании девушка с вами устраивает невероятную фотосессию, улыбается, там сидит на коленях, там все такое, это не для вас. Вы вообще здесь ни при чем, это для бывшего.
0: А, вот оно что. Это дерзкий коварный план.
1: Да,
0: и вас
1: именно
0: используют.
1: Так. Конечно, самым наглым образом.
0: А слушай, а может быть это для мамы? Потому что мамы, они знаешь, какие бывают? Вот, часики тикают,
1: хорошо,
0: все замужем.
1: Хорошо, я с тобой соглашусь. Для мамы, но все-таки бывшего.
0: А, для мамы бывшего.
1: То есть в любом случае, знаешь, все туда. Все туда упирается.
0: Слушай, ну да, если подумать у Анны Асти. Май-май. Нет, это Ани Лорак. Я
1: это уже другое.
0: Да, а преданный бывший.
1: Вот.
0: У меня просто проблема с попаданием в ноты, понимаешь?
1: Слушай, ну тебе это и не надо, Юлечка.
0: Да?
1: Конечно,
0: не
1: нет.
0: Не стоит начинать.
1: Ты красивая, просто сидишь, говоришь, и все.
0: А серьги видел? Видел какие? Вот, видишь?
1: Обалдеть, слушай.
0: Вот так вот. Все, после того, как такие серьги в ноты, можно не попадать.
1: Можно вообще ничего даже не делать тебе. Можно даже не работать, Юлечка, с этого дня.
0: Вот, знаешь, да, я прямо вот сейчас и начну. И завтра до 6 вечера не буду работать.
1: Вот.
0: А потом придут Соловьев и Пряников, они тут как-то начнут, а я буду сидеть и говорить «Ха-ха, привет!» Ну, в общем, так сказать, выступать бэк-вокалом.
1: Да, только серьги красивые не забудьте, все, и тогда все отлично будет.
0: Договорились. Друзья мои, спасибо вам за прекрасное лето. Встретимся завтра уже осенью. И я уверена, как всегда, все будет круто. Здесь на русском по-другому не бывает. Пока. Пока.
2: На русском радио

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В России сегодня вступает в силу сразу несколько законов и правил. В частности, цифровой рубль станет доступен клиентам крупнейших банков. Еще начнет работать единая система учета банковских карт. Семьи смогут получить ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. Номер мобильного телефона теперь можно сохранить при переезде в другой регион. Билеты с указанием места на пригородные поезда можно возвращать онлайн, а максимальный объем сверхурочной работы увеличится вдвое, до 240 часов в год. Бензин в Москве на независимых АЗС в августе подорожал в среднем на 10 рублей. Хотя вертикально интегрированные компании на своих заправках снизили стоимость бензина, заявили в Московской топливной ассоциации. Добавили, что ситуация с дизелем стабильна, цены изменились незначительно. Это связано с высоким насыщением рынка. В Москве повысят зарплаты педагогам. Доходы столичных учителей, воспитателей и мастеров производственного обучения вырастут в среднем на 23%. В мэрии заявили, что город дополнительно выделил на эти цели 56 миллиардов рублей. Метеорологическая осень в Москве начнется на 3-4 дня позже срока. Обычно она наступает 2 сентября. Как пишет РИА Новости, с предстоящей субботы ожидаются дожди, хотя температура воздуха будет повышаться до 26 градусов, но это еще не бабье лето. С середины месяца дневные значения будут уже не выше плюс 20. В целом сентябрь столица ожидается в меру теплым. Температура прогнозируется около или на 1 градус выше климатической нормы. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Денис Штабоков в Тамском радио вместе с вами. А что, осень уже, что ли? Серьезно? Как говорит один мой друг, ну ё-моё. А это значит, что мы торжественно прямо сейчас запускаем отчет. До Нового года осталось 121 день и 23 часа. Так что теперь вот эти предстоящие 4 месяца пройдут для нас не менее, а может быть даже и более приятно, чем летние каникулы. Наши любимые артисты в этом, конечно же, поспособствуют. Ну а прямо сейчас, перед учебным годом, вместе с Владимиром Пресняковым мы заранее хотим сказать всем педагогам...

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И прежде чем мы послушаем Жасмин, хочу поделиться с вами своими такими наблюдениями. Я обратил внимание, как с возрастом по-разному говорят девчонки. Вот в юности там мой парень, да, мой мужчина, мой муж. В конце концов, взрослая женщина, один знакомый, близкий товарищ. Есть там один человек. Девочка говорит «Купидон», женщина «Купидом».

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Инструмент, который чаще всего нужен при сборке мебели – это валерьянка. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

прошло, сколько времени прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя.
2: Привет, это Марго, и вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Марго под названием «Мое». А вообще, со словами нужно быть поаккуратнее, особенно в переписке. Вот так напишешь, например, сообщение, да? «Любимая, ты мое все, но у меня кончились деньги, к сожалению». Она в ответ: «Ну какая я тебе любимая?»

В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35 00 277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я сейчас вспомнил, что перед тем, как поехать в пионерский лагерь, ко мне подошел дед и сказал, начал меня успокаивать, потому что я волновался очень сильно. Он сказал: запомни, нет никакой необходимости спрашивать девушку, есть ли у нее парень или нет. Когда она тебя увидит, она сама решит.

0: остаться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Миша Набоков, Тарасского радио, вместе с вами. Все абсолютно правильно. Если глава семьи мужчина сказал, что в городе лето продолжается, значит, в городе лето, и оно продолжается. Вообще, девчонки любят брутальных парней, конечно. И мне кажется, каждый уважающий себя мужчина должен знать всего две фразы. Абсолютно. Да, достаточно. «Дай поесть» и «Дай поесть спокойно».

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Никита Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично мне кажется, нелюбящая жена, нелюбимые дети, неинтересная работа никогда не заменят полноценного от них отдыха. Так что давайте скажем большое спасибо нашим любимым артистам, которые всегда, каждый раз для нас этот отдых организовывают. Вот прям как сейчас.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: лучшее.
1: Очень жаль, моя любовь. Я точно знаю, не забуду тебя.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Мне нужен твой совет.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Русское радио. Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

лучше включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я крышал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: слушает страна.
1: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я там забью дыхание, на бегу, тебя найду, и не отдам.
0: Русское радио.
2: И как священную мантру, все повторяю я имя твое.
0: Только любимое. Лучше.
3: Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красиво, свои 18.
0: Слушайте лучше, любимое, на русском.